0: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
1: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
0: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
2: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
0: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
3: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
4: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
5: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
4: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
5: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
4: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.

0: В эфире новости на Беринче Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. С 30 июля по 1 августа дорогу от аэропорта Тамчи до Чолпан-Аты будут периодически перекрывать. Это связано с приездом президентов Узбекистана и Азербайджана, а также неформальной встречей глав государств Центральной Азии на Иссык-Куле. Пресс-секретарь президента попросил жителей и туристов отнестись к этим временным неудобствам с пониманием ради важных международных встреч. В Кыргызстане запретили овербукинг. Теперь авиакомпании не имеют права продавать больше билетов, чем мест в самолете. Новое правило Госагентства гражданской авиации касается всех перевозчиков, которые летают через аэропорты страны. Это сделано для защиты прав пассажиров, чтобы люди с оплаченными билетами больше не высаживали из-за нехватки мест. Если авиакомпания все же заменит самолет на более маленький, она обязана предложить пассажиру выбор: улететь другим ближайшим рейсом или забрать полный возврат денег за билет. Менять условия поездки можно только с согласия самого человека. Перевозчикам поручено срочно изменить правила продажи билетов и обучить сотрудников новым требованиям. Служба экологического технического надзора проверила информацию, распространенную в социальных сетях о нарушениях на базе отдыха Академии наук НАН Кыргызской Республики в селе Караой Сокольской области. Как сообщили Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора, по итогам проверки подтвердилась информация о переливе сточных вод в одном из кафе, расположенных на территории базы отдыха. Установлено, что причиной произошедшего стало переполнение септического сооружения, предназначенного для накопления сточных вод. По данному факту на базе отдыха наложен штраф в размере 10 тысяч сомов и выдано предписание об устранении нарушений в течение 10 дней. Национальный банк выступил с официальным заявлением в связи с введением санкций в отношении одного из коммерческих банков страны, заверив в полной устойчивости финансовой системы. По данным НБКР, банковский сектор страны сохраняет стабильность, обладает достаточной ликвидностью, адекватным уровнем капитализации и устойчивостью к внешним рискам. Все коммерческие банки продолжают работать штатно и предоставляют клиентам полный спектр финансовых услуг. НБКР ведет постоянный мониторинг текущей ситуации. При необходимости регуляторы применят инструмент в рамках законов о Национальном банке и банках и банковской деятельности, чтобы минимизировать возможное влияние внешних ограничений на финансово-кредитную систему государства. Как сообщалось ранее, в рамках 21-го пакета санкций Евросоюза против России под ограничение попал Эко-Исламик Банк. Согласно реестру ЕС, ограничения ввели из-за использования им системы передачи финансовых сообщений якобы для помощи России обходить наложенные запреты. Привлекать школьников к сельхозработам во время учебы в Кыргызстане запрещено. Вместо этого вводится трудовая практика для воспитания ответственности и трудовых навыков. Для 7 класса они длятся 7 дней по 2 часа в день, для 8 – 10 дней, а для 10 – 2 недели по 3 часа. Нормы утверждены в новом учебном плане Минпросвещения. Чем именно будут заниматься дети и когда проходить практику, каждая школа решит сама вместе с родителями и с учетом местного климата. В культурном центре Рухордо в городе Чолпан-Ате состоялось открытие Дней культуры Узбекистана в Кыргызстане. В церемонии приняли участие министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев и министр культуры Узбекистана Озотбек Назарбеков. На мероприятии присутствовали представители двух государств, деятели культуры, искусств, творческие коллективы, жители Сокольской области и гости региона. В рамках концертной программы выступили известные мастера искусств Узбекистана, среди которых народные артисты. Также зрителям представили выступления танцевальных ансамблей, а также концерт Государственного симфонического оркестра Узбекистана. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице Кыргызстана осадков не ожидается, температура воздуха 35 градусов.
1: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Биринчиде музыка.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: В эфире новости Центральной Азии, подготовленные при помощи искусственного интеллекта и Эрмека Актанова. 10 зданий ташкентского модернизма включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее решение одобрено на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей 19-29 июля в Пусане, Южная Корея. На заседании рассмотрена национальная номинация Узбекистана, модернистская архитектура Ташкента, современность и традиции Центральной Азии. В нее вошли 10 памятников архитектуры модернизма второй половины XX века, представляющих различные типологии общественных, культурных, жилых и инженерных сооружений. По данным Фонда развития культуры и искусства РУЗ, эта шестая по счету номинация стала первым национальным объектом Узбекистана, включенным в список ЮНЕСКО за последние 25 лет. До этого в списке от республики числились 5 объектов культурного и 2 объекта природного наследия. Узбекистан стал первой страной Центральной Азии и СНГ, представившей архитектуру модернизма 20 века в списке всемирного наследия, а также вошел в число чуть более 10 государств мира, чьи модернистские объекты получили этот международный статус. Новые авиамаршруты открывают Кыргызстан и Узбекистан. Об этом сообщается на сайте Комитета по туризму РУЗ. Отмечается, что руководство ведомства провело встречи с представителями авиакомпаний «Осман Airlines» и «Аэро Номад Airlines». Стороны обсудили перспективы расширения авиасообщения между Узбекистаном и Кыргызстаном, развития совместных туристических продуктов и увеличения взаимного туристического потока. Географическая близость двух стран, богатое историко-культурное наследие и растущий интерес иностранных туристов к комбинированным путешествиям по Центральной Азии создают благоприятные условия для открытия новых авиамаршрутов и реализации совместных проектов. Особое внимание было уделено развитию воздушного сообщения, связывающего Ташкент, Самарканд, Бухару, Фергану и Андижан с Бишкеком, Ошем и Иссык-Кулом, говорится в сообщении. С Аэро Номад Airlines достигнуты договоренности о запуске с 23 августа текущего года регулярных прямых рейсов по маршруту Бишкек-Ташкент-Бишкек. Они будут летать 2 раза в неделю. С руководством Осман Airlines обсуждены перспективы открытия регулярных рейсов из Бишкека и Оша в Ташкент, а также организации полетов в другие города Узбекистана, пользующиеся высоким спросом. Стороны договорились совместно изучить пассажирский спрос и потребности рынка для разработки новых маршрутов. В Алматы в текущем году планируется замена 105 лифтов в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города. Из общего количества 47 лифтов эксплуатируются более 25 лет. Еще 58 требуют капитального ремонта. Работы предусмотрены в рамках концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы. Всего в Алма-Ате эксплуатируется порядка 14 500 лифтов, из них более 8400 установлены в 2671 многоквартирном жилом доме. Для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования с учетом его ежегодного износа необходимо заменять не менее 150 лифтов в год, отметили в управлении. В Российско-Таджикском университете в Душанбе с нового учебного года появится 6 новых образовательных программ. Об этом заявил ректор Алексей Золотухин. Также он рассказал о новых международных контактах университета. «Наш университет стал членом Ассоциации юридических вузов ШОС, ассоциация которой была открыта также по инициативе нашего уважаемого президента совместно с председателем КНР. Исходя из этого, мы поставили задачу по развитию дальнейшей деятельности деятельности, направленной на формирование двойных дипломов и совместных образовательных программ, заявил ректор Российско-Таджикского славянского университета Алексей Золотухин. Осенью в университете появится направление по информационной безопасности, государственному и муниципальному управлению, бизнес-информатике, рекламе и пиару, экономической безопасности, переводу, а также откроется новый факультет журналистики.
0: Урматы радиоучилар, биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника уктуруусун кайталап сунуштайбыз.
2: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Биринчи радио.
3: Добрый день, в эфире Биринчи радио, программа «Радиоклиника», в студии Айдани Заркулова. За режиссерским пультом работает Максат Мамралиев. По данным Всемирной организации здравоохранения, табак ежегодно становится причиной более 8 миллионов смертей во всем мире, включая около 1 200 000 случаев смерти среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма. По данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, более 6 тысяч кыргызстанцев умирают ежегодно от болезней, связанных с курением. Особую обеспокоенность вызывает рост потребления никотин, содержащей продукции среди подростков и молодежи. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что современные никотиновые изделия специально разрабатываются с учетом привлекательности для молодежи. Сегодня в эфире программы «Радиоклиника» мы поговорим о вреде курения, именно сигарет, а также о том, насколько вредно для организма употребление электронных сигарет и других устройств, которые на сегодняшний день наиболее популярны. А сегодня у нас в студии находится врач кабинета укрепления здоровья, стоматолог городской клиники для студентов Джибек Бектурова. Добрый день, Джибек Курусбековна. Вот мы с вами сегодня говорим о вреде. 31 мая как раз был день против табакокурения, да? Вот давайте сначала мы, конечно, думаю, все же остановимся на табакокурении, да, на самих сигаретах, вот этом классическом виде, да, скажем так, вот воздействие на организм человека. Несмотря на то, что вот сейчас разные тенденции идут, да, среди молодежи одно популярно, но среди более взрослого поколения все еще популярными остаются именно вот эти самые сигареты. Давайте поговорим о вреде, вообще о том, насколько это может повлиять на жизнь и испортить вообще качество здоровья человека.
4: Да, на самом деле классические сигареты, я так их называю, то есть это те сигареты, которые издревно еще курят, да, сначала был табак, потом уже перешли на другой этот, более такие упрощенные с фильтрами и так далее, да. Ну, конечно, курение, он очень сильно большой спектр заболеваний вызывает, как дыхательных путей, так и сердечно-сосудистые заболевания. Самое, наверное, известное заболевание – это рак легких, но это уже терминальная стадия. То есть до рака легких может ХОБЛ, то есть хроническая обструктивная болезнь легких, развиться. Если у человека была бронхиальная астма в анамнезе, то она усугубиться может, да, то есть это закупорка дыхательных путей, и человек может плохо дышать. Такие частые инфекции дыхательных путей, то есть они начинают, как сказать, очень простым языком, начинают просыпаться. То есть человек... Он знал, что у него, не знал, вернее, что у него есть частые инфекции дыхательных путей, но курение, оно усугубляет этот процесс. Также сердечно-сосудистые заболевания выше 40 лет уже начинается изменение сосудов, это возрастные изменения сосудов. Но если человек курит, то это может раньше развиться, так, типа атеросклероза, ишемическая болезнь сердца, повышенное артериальное давление, то есть гипертензия, да. Очень много таких вот. И сейчас начали у пассивных курильщиков мы наблюдаем заболевания кожи. То есть, когда пар идет, это все равно оседает на нашу кожу. А кожа — это самый первый защитный барьер, да? И мы начинаем наблюдать, что сейчас заболевания кожи прогрессируют именно у пассивных курильщиков.
5: Угу. Смотрите, получается, вот несмотря на то, что всегда говорится о том, что табаковое курение вредно для самого человека, который курит, люди, которые находятся рядом, да, к большому сожалению, получают больший урон. Да. Вот пассивный курильщик — это тот, кто рядом стоит во время курения, тот, кто находится, или тот, кто вдыхает даже пары вот, сигаретного дыма, который остался.
4: Да, то есть, например, представим ситуацию, что стоит компания, и, например, из 5 человек

0: дети рядом стоят. То есть для детей это нам наиболее больше урон приносит для вреда здоровья, о вреде здоровья получается.
1: Вот вы сказали, заболевание кожи, это какого вида и вообще как понять, что у тебя вот проблемы с кожей именно из-за курения?
0: Ну, мы прям о том, что вот вред идет коже из-за курения, мы не сможем понять. Но когда мы начинаем расспрашивать и по локализациям понимаем тогда, что все-таки, скорее всего, это курение. Это обычно экземы. То есть небольшие аллергические такие пятна.
1: Скажите, пожалуйста, вот если говорить про курение, какие изменения в организме происходят? Мы, естественно, знаем, что вот самое такое наиболее тяжелое – это когда вот у человека рак легких, да, еще какие-то проблемы. Но вообще, насколько курение, оно вредно влияет вообще на качество жизни человека? Вот, например, давайте возьмем по годам, да, тот, кто курит только несколько лет, потом с какими трудностями он сталкивается. И вот большее количество времени.
0: Да, ну мы работаем больше с подростками, с молодежью, и мы замечаем, что у них появляется одышка. То есть ребенок, подросток физически сильный, здоровый, да, он должен быть выносливым. Но вот эта выносливость, она падает, снижается. И появляется одышка. Чуть, например, 5 этажей прошел пешком, да, и у него уже одышка. То есть для молодого организма 5 этажей это ни о чем, по идее, да. Снижается вот выносливость при физической нагрузке и начинается раннее повреждение стенок сосудов. То есть сосуды у нас очень эластичные. Бывают, конечно, возрастные изменения, но это 45+. Когда мы уже на ЭКГ можем поставить атеросклероз возрастной, мы так и пишем, возрастной атеросклероз. Но когда подросток 20 лет приходит к нам, да, и мы видим, что уже идет изменение сосудов, в анамнезе он курит. То есть бывает очень сильно. То есть мы еще вот ВОЗ говорит, что инсульт и инфаркт миокарда, он омоложается, да? Почему омоложается? Потому что курят.
1: Вот скажите, мы, конечно, знаем, что последние вот сколько лет, лет 8, наверное, точно, да, или больше, электронные сигареты, вейпы, это как обыденность для студентов стало. Но все же, по вашим наблюдениям, также много детей, подростков, которые все еще злоупотребляют именно сигаретами.
0: В одно время, когда вот вейп стал бумом, да, для среди молодежи, сигарет практически не было. Мы ходили читать также лекции для студентов, но не видели окурков возле зданий, да, то есть у них их было меньше намного. Но мы начали замечать, что воздух какой-то другой, то есть в вейпах и в электронных сигаретах, они, там же есть ароматизаторы, они затупляют вот этот дым сигарет. Почему подростки больше именно курят вейпы? Потому что нет запаха дыма, именно табака, вернее. И они, ну как бы, очень простым языком, как они сами говорят, не палятся перед родителями или перед взрослыми, да, их. Поэтому они их покупают и больше употребляют. Но потом, когда мы начали читать лекции, говорить о вреде электронных сигарет, как-то наоборот, электронные сигареты обратно снизились, и обратно появились окурки. То есть они начали переходить обратно на электронные на классические сигареты, извините. То есть они как-то понимают сами, да, потому что если, например, сравнивать классическую сигарету и вейп, то когда человек, вернее, курит сигарету, он закуривает же ее, он должен спичку взять или там зажигалку, да? То есть там идет именно процесс горения. Потом уже выделяются вот эти вот канцерогены, все окислители, да, попадают в наш организм, и потом уже идет. А с электронками все намного проще. У них, им не надо ни зажигалка, не нужна, дополнительных каких-то предметов не нужно. Но при этом в вейпе содержатся другие химические элементы, такие как пропиленгликоль, глицерин. Это вот как раз-таки жидкость. Они нужны, чтобы именно вот имитация пара была, да, дыма такого. Причем дым, он должен быть густым. И чем больше глицерина, тем больше дым идет. И

0: вред больше, никотин, кстати, там меньше содержится, нежели в классической сигарете. Но вред от глицерина намного больше. То есть может уже другие заболевания быть, такие как онкологические заболевания слизистой оболочки полости рта и гортани.
1: Вот вы сказали, что многие студенты, подростки начали наоборот переходить на классические сигареты. Вот вообще сами электронные сигареты, вот вейпы и все, что с этим связано, насколько оно все-таки вредно для организма? И если, например, подросток сейчас это не чувствует, он думает о том, да, что зато вот мои родители не узнали, да, зато это так интересно, красиво, красочно, да, вот тоже как ВОЗ описывает, вот почему вот это все, вся тенденция все-таки сохраняется, что молодежь вот идет за модой и начинает курить.
0: Да, ну, обычно, когда мы читаем лекции, мы говорим, что в первую очередь, почему они вообще начинают курить? Это же статус для них. Они хотят показаться крутыми, да, они хотят, или какой-то круг у них другой есть, где все курят, и им нужно влиться в этот круг, да. То есть факторов, почему они начинают вообще курить, очень большой, да. У девочек это другая проблема, у мальчиков это вот больше про статусность, да. Они думают, что если они курят, они круче выглядят. Как-то вот по-простому, если так, да. Но как-то какой-то процент их, вот молодежи, они понимают, что это плохо, что это нехорошо. И начинается вот как раз-таки, когда они приходят к нам уже за советом, за помощью, да, мы говорим, в первую очередь это одышка. То есть у тебя одышка из-за того, что ты куришь. А одышка появляется, и вот физическая нагрузка, они невыносливы. То есть они сами отмечают, мы могли спокойно там пробежаться вот столько километров, на, как они говорят, на изи, да? А сейчас мы не можем столько. Я говорю, потому что вы курите. И среди студентов появляется артериальная гипертензия, то есть повышенное давление. То есть это тоже фактор курения. И часть, она понимает и начинает бросать. Они начинают на самом деле вести здоровый образ жизни. Конечно, кто-то срывается и начинает обратно, да, но большая часть мы все равно видим, что идет на улучшение, что они перестают курить.
1: Как раз пока мы говорим о том, что молодежь перестает курить, вот вообще этот вопрос, наверное, изучался, да, насколько может быть легче бросить курить электронные сигареты и вейпы, чем, например, обычные сигареты. Вот, да. Или по вашим наблюдениям, по опыту, как вот это все происходит, легче ли, или вот тоже сталкиваются со сложностями, когда пытаются?
0: Для меня, мне кажется, это мое личное мнение, что им намного сложнее бросить электронку, нежели классическую сигарету. Почему? Потому что электронка, она же без запаха, опять же, там другие, да, и они могут ее спокойно занести в себе в комнату, там, через вещи, через сумки. Если родители это не контролируют, они могут спокойно курить и в комнате, именно электронки. И плюс, опять же, не нужна зажигалка, ты не палишься перед родителями, да, и это намного сложнее им бросить именно электронку.
1: Пока доступ легче, потому
0: да,
1: что
0: доступ да. легче, да, потому что плюс пока у них вот проявлений в организме не будет, они не забьют сами по тревогу. У нас был пациент, который сам забил тревогу, он понял, что что-то не так у него идет, у него как раз-таки была артериальная гипертензия, при том, что у него все показатели анализа хорошие, кроме ЭКГ, и одышка у него была. Мы начали расспрашивать, что да как, почему, когда началось, и мы, я вот спросила у него, электронки куришь? Он сказал, да. Это вот как раз-таки в прошлом году было, когда перед запретом, как раз вот перед запретом было. И он сказал, да. Я говорю, ну это все из-за этого. Он говорит, ну как бы, ну все же курят, почему у них нет проявлений? Потому что у тебя первые проявления, они раньше начались. А за счет того, что раньше начались, ты сам забил тревогу. Ты начал исследовать, почему у тебя так получилось. И мы начали исследовать, и мы сказали, давай ты привычку себе введешь. Вместо электронки, я ему посоветовала такой небольшой лайфхак, резиночку сюда поставить. И каждый раз, когда ты хочешь, ты бьешь себя этой резиночкой. Он попробовал, как он мне потом дальше рассказал, он 3 месяца продержался без электронок. Но потом опять учеба началась, у него обратно стресс, и ему нужно было успокоиться. И он, правда, уже не к электронке, но к классической сигарете вернулся. И мы вот сейчас с этим мальчиком обратно работаем, чтобы он именно перестал курить и классические.
1: А вообще, когда вот куришь сигареты, да, электронные, как и обычные, получается ощущения те же, да?
0: Да, то есть выделяется же дофамин в организме, да, и это чувство небольшой эйфории и как бы расслабленности. И что там никотин, он именно расслабленность вызывает, то есть именно за счет того, что дофамин вырабатывается.
1: Понятно. Вот вы проводите лекции, да, для, получается, для студентов, для учеников колледжей и рассказываете вообще им о вреде. Что они говорят, какую вы обратную связь получаете? Да. Может быть, они сами интересуются, насколько это все-таки вредно?
0: Они... Вообще студенты у нас самые умные, мне кажется, потому что у них очень массу, много-много вопросов, да, они как спрашивают о вреде, так и о пользе. И поэтому мы всегда на лекциях, мы всегда часто смеемся со студентами.
1: А пользы нет же.
0: А пользы нет, да. И мы сидим, объясняем. И они говорят, ну вот как нам получить тогда вот это вот чувство расслабленности, да? Им же очень легко пойти закурить, а вот расслабиться намного сложнее, да? Поэтому мы начинаем вводить вот очень много привычек новых, чтобы они вообще перестали курить. Мы говорим там, взять ту же самую аскезу, например, да, это больше психологический фактор, с нами еще ходит психолог, тоже читает лекции, или же вводить новые привычки, больше, кстати, есть такое еще мнение, что человек, который недавно перестал курить, он все время кушает что-то во рту, чипсы, арахис, там, что-то в этом роде, да, то есть для того, чтобы у него и вот эта рука, и рот был занят. Вот тогда можно очень легко вот определить человека, который вот недавно бросил курить. Но мы также говорим покупать им тогда никотиновые жвачки, чтобы меньше, именно меньше курить, но при этом вот этот никотин они немножко получат.
1: И понемногу бросить, да?
0: Да, и понемногу бросить, да. Никотиновые пластыри имеются у нас в продаже, да, то есть не у нас, имеется в виду в городе. Это тоже как-то более или менее способствует тому, чтобы они перестали курить. И обратная связь у них, вот они то, что говорят, что у них понемногу, но получается, но часто-часто... большее, вернее, количество, они срываются, конечно. И мы с ними обратно работаем, чтобы они перестали.
1: Ну, вообще много тех, кто все-таки пытается бросить?
0: Очень большое количество. Очень большое количество. Это радует, конечно, потому что они понимают, то есть они понимают, что частое употребление, оно к чему-то плохому приведет. Если они понимают, значит, это уже половина работы проделана.
1: Смотрите, вот хотелось бы чисто для примера, да, узнать о стоимости. Вот сами электронные сигареты, вейпы и плюс обычные сигареты. Вот насколько это доступно, потому что тоже говорится о том, что нужно поднимать цены, чтобы это было все-таки менее доступно.
0: Менее доступно, да. Насчет классических сигарет даже не знаю, но мне кажется, это обыденно, потому что в некоторых ларьках можно купить даже поштучно, насколько я знаю, да. А после того, как нам вообще поставили запрет на электронные сигареты, их невозможно было достать в любых других магазинах, где продаются другие электронные сигареты, типа Айкоса, появились телеграм-боты. В Телеграме, в Инстаграме можно их легко найти. И насколько я знаю, они доступны. То есть им же не нужно поштучно ходить, покупать, искать каждый день. Им легче один раз купить около там 2500, максимально 2800 тысяч сомов, да, стоит. Один раз купить, и это у них хватает там на 2-3 месяца. Вот этих вот одноразовых электронных сигарет. Айкос, сам аппарат немножко, возможно, дороже идет, но к нему стики идут. Стики намного чуть-чуть дороже, чем классические сигареты, но тоже доступно. То есть они во всех универмагах спокойно продаются.
1: Вообще, когда отменили именно электронные сигареты, но остались вот эти вот айкосы и другие устройства, да, не все понимали, почему одно запретили, а другое как бы оставили, хотя потому что думают, что это в принципе одно и то же, да.
0: Да. На самом деле это не это две разные вещи. То есть, например, классическая сигарета и айкос работают почти по одному принципу, да, там табак, никотин и табак. Просто при классической сигарете мы нагреваем сами, процесс горения начинается, распад идет, окисление организма, и дальше человек курит. Да. Тут в айкосе там есть аппарат. Ты ставишь стик, аппарат сам нагревается, но тот же самый табак идет. Те же самые фильтры и так далее. В электронка уже немножко по-другому устроена, она больше за счет, там тоже никотин, кстати, извините, но там больше вот химических элементов, такие как пропиленгликоль и глицерин. Они дают вот как раз-таки вот этот густой дым и пар. Они немножко по-другому устроены, но когда человек вдыхает электронку, он также получает никотин, порцию никотина, и поэтому расслабляется.
1: Вообще, по вашему мнению, вот эта работа по просвещению, да, именно самих студентов, насколько она влияет и помогает им самим, потому что все-таки студенты, они, может быть, не хотят доверять многие свои секреты вот эти родителям, да, а вот специалисту довериться легче и получить помощь, чтобы вот направил не тот, кто как бы будет тебя просто ругать, отчитывать, а посторонний человек.
0: Вот как раз-таки за счет того, что я посторонний человек, я им никто, да, я просто... Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Я им никто за счет того, что я таки начинаю лекцию, я не осуждаю никогда. Я не говорю там, я вам не брат, не сестра, не мама, не тетя. Я просто посторонний человек, который хочет просто свою лепту внести в вклад вашего здоровья. Я читаю лекции не только про табакокурение, но и про здоровый образ жизни. Поэтому они могут иногда раскрывать свои, ну, свое личное внутри, то, что они не могут раскрыться перед родителями, да, они очень много задают вопрос не только про табакокурение, но и о вреде, например, энергетиков, да, они спрашивают, почему нельзя много употреблять энергетиков, да, и вот тогда вот и разговариваешь, это хотя бы занимает там 2-3 минуты, да, но ты можешь донести, что это нехорошо, это вредно. И этот вред они же не увидят в течение, там, например, года своей жизни, а они увидят через 15-20 лет своей жизни. То есть тот же самый атеросклероз, который должен был наступить в 50, в 45 лет, да, они увидят через 10 лет, где-то когда им будет по 30-35 лет.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Надеюсь, что все же вот такая работа поможет студентам кому-то бросить, а кому-то обратить внимание на свое здоровье, потому что это тоже, с другой стороны, отсутствие информированности, да, о том, что это все-таки будет нести вред для организма. А я напомню, что сегодня в прямом эфире программы «Радиоклиника» у нас приняла участие врач кабинета укрепления здоровья, стоматолог городской клиники для студентов Джибек Бектурова. Программу «Радиоклиника» провела Айдайна Заркулова.
2: Урмат радиоучылар, сіздер бірінші малымат радиосының толқынында «Радиоклиника» программасын қайталап оқтыңыздар. Бішкекте сағат 13:00.

0: Здравствуйте, на Биринче радио программа «Кыргызстан», в студии у микрофона я, Армик Актанов, и сегодня в фокусе внимания. Улучшение качества воздуха в Кыргызстане является одной из ключевых экологических задач, особенно для столицы. В зимний период Бишкек регулярно входит в число городов с наиболее загрязненным воздухом в мире. Основная причина – сочетание природных особенностей. Город расположен в котловине, где при безветренной погоде загрязняющие вещества задерживаются у поверхности земли и значительных выбросов от отопления и транспорта. Наиболее серьезным источником загрязнения воздуха остается отопление частного сектора. По оценкам специалистов, около 40% всех вредных выбросов в Бишкеке приходится на дым от печей и котлов, работающих на угле и других видах твердого топлива. В холодное время года жители новостроек и пригородных районов сжигают тысячи тонн угля, что приводит к резкому увеличению концентрации мелкодисперсных частиц. Именно эти частицы считаются наиболее опасными для здоровья человека, поскольку проникают глубоко в легкие и кровеносные системы, повышая риск сердечно-сосудистых, легочных и онкологических заболеваний. Меж тем, в школах и некоторых детских садах Бишкека-Чуйской области в рамках государственной политики по борьбе со смогом устанавливают тепловые насосы. Проект реализует Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с Корейским агентством и Всемирным банком. Как ранее сообщил министр профильного ведомства Акыл Токтобаев в рамках открытого кабинета, на сегодняшний день тепловые насосы уже установлены в 3 школах и 2 детских садах. И представителям СМИ тогда во время открытого кабинета продемонстрировали работу новой системы отопления в средней школе Ленинского района Бишкека. Ранее здание школы отапливалось угольной котельной, и теперь помещение обогревается без использования угля. В ближайшее время аналогичные тепловые насосы планируется установить еще на 30 объектах. Сегодня в рамках программы «Кыргызстана» будем говорить о том, как же все-таки мы начнем бороться со смогом, какие меры предпринимаются. Мы знаем, что сейчас большое количество транспорта завезено было на электроприводе, также на газе. Большая работа проводится по газификации жилых массивов нашей столицы. Вокруг Бишкека, мы знаем, очень много жилых массивов, которые отапливаются углем, и вот большая работа проводится по газификации. Также предпринимается ряд мер для того, чтобы в зимний период было меньше смога. Сегодня в гости на Биринче радио мы пригласили директора отдела реализации проекта улучшения качества воздуха при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульнара Абдулдаева, специалист по кредитованию отдела реализации проектов при Министерстве финансов Адилет Ахматов. Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Биринче радио. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы по этой теме, то вы можете звонить нам по номеру 0502-39-2190. Мы вещаем в прямом эфире на Биринче радио. Также вы смотрите в социальной сети в Facebook. После эфира можно посмотреть повтор. Первый вопрос, Гульнарова, хотел бы адресовать вам по поводу проекта улучшения, да, вот именно качества воздуха. Мы знаем, что ряд мер принимается со стороны Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. Не секрет, что с наступлением холодов, особенно вот в октябре, в ноябре месяце, вопрос смога всегда встает в городе, потому что начинается холода, многие отапливаются и так далее. Вот происходит такой большой выброс, и мы тоже стараемся поднимать эту тему не только вот в зимний период, когда вот сам смог представляет такую опасность, но и вот в летний период, казалось бы, когда никто не думает о смоге, все тепло на улице, и, может быть, многие отдыхают на озере Иссык-Куль, еще где-нибудь, и вопрос как бы не поднимается. Но вот мы решили сегодня поднять вопрос именно улучшения качества воздуха в столице Кыргызстана. Давайте начнем с такого общего, обобщающего вопроса. На самом деле этот вопрос долго стоит уже на повестке дня, на протяжении многих лет. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора тоже устанавливает специальные датчики, которые отслеживают качество воздуха. Другие неправительственные организации, даже у посольств есть свои датчики, и они отслеживают качество воздуха. Насколько вот данный вопрос сейчас актуален, вот именно улучшение качества воздуха в столице Кыргызстана? Вам слово.
1: Спасибо. Я для начала хочу рассказать вообще о проекте, А потом вернемся к этому вопросу. Министерством природных ресурсов с 2024 года реализуется проект улучшения качества воздуха, который финансируется Всемирным банком. Это кредитные деньги, 50 миллионов долларов. Они предоставлены были нам на льготной основе. Это беспроцентный кредит. И основной целью этого проекта является именно улучшение и формирование системы управления качеством воздуха. И в рамках этого проекта мы планируем создать комплексную систему, которая включает мониторинг, анализ и прогноз качества воздуха. Если вот говорить о датчиках, да, есть, устанавливаются датчики, но в рамках проекта мы планируем установку автоматических станций мониторинга качества воздуха для Кыргызгидромет, для получения более точных данных, которые помогли бы вообще госорганам принимать обоснованные решения. И сейчас в данное время данные мероприятия у нас находятся в активной фазе, проводятся тендерные процедуры, выбор поставщиков и так далее. Также в рамках проекта мы планируем модернизировать пункты наблюдения за загрязнением воздуха, это так мы называем мануальные станции в городе Бишкек и Ош. Тоже сейчас данные мероприятия находятся в активной фазе, уже отобраны поставщики, которые уже в ближайшее время начнут модернизировать эти пункты. Если говорить вообще о мониторинге, то надо сказать, что у нас в Кыргызстане только одна автоматическая станция имеется на территории Кыргызгидромета на всю республику. И в рамках проекта мы планируем не только в Бишкеке, но и в других городах Кыргызстана. Это Ош, Карабалта, Токмок, Чолпан-Ата, Манас, город Манас, установить такие вот автоматические станции мониторинга качества воздуха. Также в рамках проекта планируется у нас строительство экологической лаборатории с центром обработки данных, куда будет стекаться вся информация о качестве воздуха. И там уже эти данные можно будет уже выставлять на общественное рассмотрение, как бы, и обработка данных будет идти, уже доступная для населения, и выдаваться будет она уже в том формате, которое, возможно, будет доступно для населения. Также мы планируем, что данные эти будут уже выставляться в общем доступе на сайте, возможно, или других средствах массовой информации.
0: Да, вопрос такой очень актуальный. Скажите, вот насчет проекта, который реализуется, мы знаем, что устанавливаются специальные вот тепловые насосы, да, и здесь люди или учреждения могут воспользоваться для того, чтобы как-то внести, да, тоже свой вклад в рамках вот отопления, например, сделать экологические более и как бы внести свой вклад в уменьшение количества вот смога в нашей стране, вот и в частности в столице Кыргызстана.
1: Да, вот основная сумма вот этих вот кредитных денег данного проекта у нас направлена именно вот на внедрение чистых видов отопления. И сейчас мы проводим очень активную работу, и Министерством финансов реализуется кредитная линия. Я думаю, более подробно сейчас нам мой коллега расскажет Адилет об этой кредитной линии.
2: Да, данный проект реализуется совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики. Минфин реализует второй компонент данного проекта. Компонент предусматривает предоставление кредитов, льготных кредитов для населения. То есть бенефициарами данного компонента будут являться жители города Бишкек и прилегающих к нему районов. До 1 миллиона сомов сумма кредита предусмотрена для жителей города. Со ставкой мы внесли как раз таки, мы инициировали, ставка годовая составляла 8%, посредством внесения изменений в распоряжение Кабинета министров мы ее снизили до 6%. В настоящее время у нас три банка-партнера, это А-банк, Бакай-банк и Эльдик-банк. С первыми двумя уже подписано доп. Соглашение по снижению данной ставки. Срок кредита до 5 лет. И ставка, да, уже озвучил, в принципе, 6, да. То есть на данные средства можно будет приобрести экологически чистый вид отопления, в том числе и тепловой насос. Стоимость будет зависеть от площади дома, от характеристик дома. Для этого нужно будет, кто заинтересован, в смене угольного отопления на более экологически чистые, нужно будет обратиться в компании, поставщики данного теплового оборудования, чтобы пришли, они замерили, произвели расчеты дома. Далее уже можно будет обратиться с данными расчетами в один из банков-партнеров для получения этого потребительского кредита.
0: На сегодняшний день есть цифры, да, сколько, может быть, людей воспользовалось данными вот направлением?
2: Да, у нас банки-партнеры предоставляют отчетность по выданным кредитам на ежемесячной основе. В настоящее время есть вот на начало июля, это 11 кредитов. Сумма 11,42 миллиона сомов в настоящее время. То есть 11 кредитов выданы жителям, в том числе и поставщикам, компаниям. Предусмотрено отдельное окно, до 5 миллионов сомов они могут тоже получить со ставкой 10%, тоже на 5 лет.
0: Вот в рамках мероприятий, которые проводятся, и вы сказали около 11, да, примерно, кредитов, это как бы небольшая, да, сумма, в принципе, количество.
2: Да, так как финансирование открылось в этом году, и играет тот фактор, то, что сейчас, как нам компании-поставщики заявили, то, что сейчас не сезон, так сказать, устанавливать данное оборудование.
0: Такой вопрос у меня. Насколько вот тепловые насосы, да, являются энергоэффективным решением? Насколько, может быть, люди понимают, что это эффективно, чем отапливаться, например, углем? Может быть, они думают, что это на самом деле дороже, но один раз, как бы, взяв кредит, вот, сделать, как бы, подобные энергоэффективные решения, можно в дальнейшем, как бы, экономить.
2: Отлично. Да, мы производили расчеты, у нас специалист делал расчеты совместно с Министерством энергетики. В сезон на примере дома 100 квадратных метров взяли в расчет ОЗП 150 календарных дней, и разница, знаете, составила 1 к 5, то есть если на угле отапливаться, это вот за 5 месяцев это уйдет в районе 7,5 тысяч сомов, но это расчеты старые, сейчас уже цены поменялись, я думаю, да, на уголь, то 7,5 тысяч, извините, за месяц, то если отапливается тепловым насосом, это составит в месяц 1500 сомов. Ну, на примере дома 100 квадратных метров. То есть разница в 5 раз, да, почти.
0: А в целом вот сам как процесс установки тепловых насосов, может, какое-то ведомство контролирует, или все-таки это между, как бы, бенефициаром и организациями, которые его устанавливают?
2: Да.
0: Вы как бы не контролируете, да, уже дальнейшего, только идет финансовая часть?
2: Мы с финансовой стороны, да, а установщики, ну, это уже как по договоренности, получается, между клиентом и продавцом, да.
0: Это больше вот для Бишкека и Чуйской, да, области распространяется? Почему именно так?
2: Потому что, как вы уже сами отметили, то, что Бишкек в ОЗП занимает первое место, да, ну, не будем скрывать, первое место в некоторые дни по загрязнению воздуха. Поэтому как этот проект, как пилот, он начал с Бишкека. И в случае успешной реализации данный опыт может быть применен и к другим регионам.
0: Здесь отмечается, что жители могут получить до 1 миллиона сомов на приобретение и установку экологически чистых систем отопления. Этой суммы, в принципе, хватит, да, на один дом, чтобы установить? Или все-таки бывает, может быть, сумма иногда чуть выше для того, чтобы побольше, может, насос установить, либо, наоборот, меньше сумма уходит?
2: Почему эта сумма была заложена? Она и то заложено уже с запасом, потому что мы с компаниями-поставщиками обсуждали это, и, в принципе, они свои расценки показали, поэтому мы с запасом уже... Там, если честно, это оборудование обходится до 1 миллиона.
0: А в целом, вот сколько могут, вы подсчитывали, людей может воспользоваться вот данной линией для того, чтобы установить такие тепловые насосы по сумме, если взять?
2: Сколько могут воспользоваться?
0: Да, да. Или это неограниченное количество, любой может человек воспользоваться, в принципе?
2: Да.
0: А какие компоненты здесь еще в рамках вот, проекта улучшения качества воздуха в Кыргызской республике есть, помимо вот таких установок тепловых, тепловых станций?
1: В рамках данного проекта у нас еще компонент, вот первый компонент, как я уже озвучила, это связано с мониторингом, анализом и прогнозом данных качества воздуха. А второй компонент вот, – это внедрение экологически чистых видов отопления. И третий компонент – это городское озеленение. А в рамках третьего компонента, если вот сказать, мы планируем помочь городу Бишкек с восстановлением ирригационной системы, развитием ирригационной системы, так как вы знаете, что уже у Бишкека, в Бишкеке ирригационная сеть где-то на 70%, 80% она устарела. И так как уже сейчас речной воды с каждым годом в связи с климатическими условиями у нас все меньше и меньше, в рамках проекта мы планируем пробурить скважины, именно поливные скважины для нужд города Бишкек, для полива, содержания зеленых насаждений. И также у нас в рамках проекта планируется создание вот как зеленого пояса, так скажем. Это как пилотный проект в западной части города Бишкек. Это по улице Алыкулова была определена мэрия города Бишкек. Сейчас мы занимаемся разработкой проектно-технической документации данного зеленого пояса. Зеленый пояс – это как бы планируется там каскадное озеленение. Почему именно зеленый пояс? Потому что когда было проведено было исследование Всемирным банком, то одним из загрязняющих таких вот веществ именно атмосферного воздуха является пыль извне, которая приходит с окраин города в город, особенно в летнее время. Поэтому вот как зеленый пояс, как щит от защиты от пыли как бы считается. Ну, мы взяли пилотный небольшой участок. Вот. Также поддержка у нас служб экологического технического надзора. Мы уже как бы их поддержали, купили им оборудование для измерения выхлопов от автотранспортных средств. Поддержали мэрию города Бишкек именно для поддержания ирригационной сети. Обслуживание ирригационной сети была закуплена специализированная техника. В рамках проекта также вот основной тоже у нас бенефициар это Кыргызгидромет, для которого мы покупаем, обновляем лабораторное оборудование, также вот автоматические станции будем для них закупать, и вот модернизация пунктов наблюдения будет загрязнение воздуха.
0: Это все получается именно здесь, в Бишкеке, да? Или все-таки, что мы знаем, что станции у Кыргызгидромета есть еще на Иссык-Куле и вот и в других регионах?
1: Станции мы планируем и в других регионах тоже. Модернизацию тоже в Бишкеке и в Аше будет. Станции – это пунктов наблюдения. Станции будут не только, вот получается, Иссык-Кульская область, Чуйская область, Джалабадская область, Ошская область. Вот мы вот взяли вот четыре области, пока регионы.
0: Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире программа «Кыргызстан». Мы продолжим после выпуска новостей на Биринчи радио.

0: Президент Садыр Джапаров подписал закон, ужесточающий ответственность
1: за незаконную охоту, добычу рыбы и водных животных. Если браконьерство причинило значительный ущерб, нарушителю грозит штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов, либо лишение свободы на срок до 2 лет. За незаконную охоту и рыбалку с использованием транспорта, плавсредств, авиации, взрывчатки, химикатов, электротока, синтетических сетей и других способов массового уничтожения животных предусмотрен штраф до 200 тысяч сомов, либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. До 7 лет лишения свободы грозит за браконьерство в заповедниках и заказниках, уничтожение редких исчезающих животных, использование служебного положения, причинение особо крупного ущерба или тяжкого вреда по неосторожности. Значительным ущербом считается сумма от 10 тысяч сомов крупным, от 10 тысяч особо крупным, от 1 миллиона сомов. В Бишкеке модернизируют систему наружного освещения. Очередным этапом работ стало полное обновление сети освещения на проспекте Масалиева. Как сообщили в мэрии, новые линии наружного освещения установили на участке от улицы Чертекова до улицы Байтек-Батыра общей протяженностью более 4 километров. В рамках проекта специалисты смонтировали 180 новых опор и 360 современных энергосберегающих светильников. Ожидается, что модернизация повысит безопасность дорожного движения пешеходов, улучшит видимость в темное время суток. На автозаправках Бишкека вновь выросли цены на горюче-смазочные материалы. Бензин А92 за выходные подорожал в среднем на 2 сома за литр, дизельное топливо на 1,5 сома в зависимости от сети АЗС. По данным мониторинга цен на 27 июля литр А92 на крупных заправках продают по 86 сомов 80 тынов, 88 сомов 40 тынов. Дизельное топливо в этих сетях подорожало с 98 сомов 30 тынов до 99 сомов 90 тынов за литр. На других АЗС его продают по 98 сомов 30 тынов. При этом А95 стоит значительно дороже. На заправках, где он есть в наличии, цена достигает 109 сомов за литр. За выходные стоимость этой марки в большинстве сетей не изменилась. Правление Национального банка Кыргызской Республики сохранило учетную ставку, ключевую, на уровне 12%. Решение вступило в силу сегодня. Тенденция в глобальной экономике на фоне конфликта на Ближнем Востоке продолжает оказывать воздействие на инфляционные процессы в Кыргызстане. Колебания цен на мировых рынках продовольствия, риски сбоев и поставках нефтепродуктов через Армзузский пролив и связанный с этим ценовой шок на мировом рынке нефти остаются одним из ключевых факторов роста стоимости импортируемых в страну товаров, говорится в заявлении НБКР. Показатель инфляции в Кыргызстане с начала этого года составил 6,5%, в годовом выражении 11,3%. На фоне внешнего влияния в структуре инфляции продовольственный компонент и горюче-смазочные материалы показали наибольшее повышение цен, формируя вторичные эффекты и отражаясь на ценах других видов товаров и услуг потребительской корзины населения. Цены на услуги остаются повышенными в результате проводимых реформ по фискализации налоговых процедур в сфере гостиниц и ресторанов, говорится в заявлении Национального банка Кыргызской Республики. В Кыргызстане разработана программа по ликвидации вирусных гепатитов на 26-30 годы. Сейчас документ находится на стадии утверждения. В рамках программы планируется расширить профилактические мероприятия, повысить охват диагностической и снизить распространяемость заболевания. Кыргызстан поставил цель к 30 году добиться отсутствия новых случаев заражения вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила директор Центра по контролю за гемоконтактными и вирусными гепатитами и ВИЧ Умитхан Чохморова. По ее словам, для этого страны усиливают работу по раннему выявлению заболеваний, лечению пациентов и информированию населения. Чтобы достичь цели к 30 году, мы проводим работу среди населения, занимаемся ранним выявлением и современным лечением пациентов. Если начать лечение вовремя, человек не будет заражать других, отметила Чохморова.
2: В данное время Министерством здравоохранения разрабатывается информационная система по регистрации гепатитных больных. Мы попозже, наверное, дадим вам информацию, потому что сейчас дорабатывается эта информация. 75 тысяч, где-то 76 тысяч больных – это официально выявленные, лабораторно подтвержденные случаи. Но еще сколько человек болеет, у нас точных данных нет.
1: Между тем, почти 500 тысяч человек обследовали в Кыргызстане на вирусные гепатиты за первое полугодие этого года. Такие данные представили сегодня на пресс-конференции сотрудники Республиканского центра по контролю за гемоконтактными и вирусными гепатитами и ВИЧ. В том числе на вирусный гепатит Б обследовали более 235 тысяч человек, вирусный гепатит С более 230 тысяч человек. Вирусный гепатит D более 20 тысяч человек. Сейчас лечение получают от вирусного гепатита B более 6 тысяч пациентов. Специалисты предупреждают, вирусные гепатиты долго протекать могут бессимптомно, однако при отсутствии своевременной диагностики лечения способны привести к тяжелым заболеваниям печени, включая цирроз и рак печени. Ранее выявленные инфекции позволяют своевременно начать лечение и предотвратить развитие осложнений. Замминистра и главный государственный санитарный врач Гульбара Ишинапысова.
3: Против вирусного гепатита Б получают лечение 6229 человек. По ВГВ и Д формы 3790 человек находится на диспансерном учете. Лечение получает более 3000 человек. На вирусный гепатит С у нас на диспансерном учете составит 13 тысяч человек. И лечение получили 7541 человек. И из них уже вылечилось 6573 человек. То, что мы говорим, да, золотым стандартом, то, что мы смогли на 80% пролеченного, успешного, да, пролеченного случая. Особое внимание уделяется профилактике, и с момента внедрения по инициативе нашего правительства, пациентского сообщества, Министерства здравоохранения мы начали вакцинацию взрослого населения с 23 лет и старше. И сегодня мы уже говорим уже о значительных числах, что мы с первую дозу смогли вакцинировать 446 тысяч, вторую дозу 358 тысяч получили, и третью дозу 250 тысяч. Потому что разница между этими дозами, мы делаем нулевую дозу, потом через месяц и по истечению от первой дозы через 6 месяцев наше население получает третью дозу. И пользуясь моментом, я хотела бы призвать наше население, которые уже получили первую дозу и вторую дозу, чтобы они не пропустили и по месту жительства, по месту, где они получили данную вакцинацию, получили свою, значит, завершающую дозу.
1: К другим темам, инспекторы Чуйского регионального управления службы экотехнадзора завершили дополнительные обследования и расчет ущерба после дорожно-транспортного происшествия с разливом мазута в Сусамурской долине. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, специалисты оценили ущерб, причиненный почвенному покрову, и дополнительно предъявили иск виновному в ДТП на 10 800 сомов. Ранее нарушитель уже был оштрафован на 20 000 сомов. По данным ведомства, в результате опрокидывания грузового автомобиля, перевозившего мазут на почву, разлилось ориентировочно 5 тонн нефтепродукта. После происшествия специалисты оперативно собрали и обезвредили остатки разливного мазута, что позволило предотвратить дальнейшее загрязнение окружающей среды. Напомню, что информация об аварии первоначально появилась в социальных сетях. После этого инспекторы службы экологического и технического надзора провели обследование места происшествия, организовали контрольные мероприятия по оценке экологического ущерба. В Минприроды отметили, что работа по обеспечению экологической безопасности на данном участке проведена в полном объеме. Муфтият совместно с подразделениями Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД проводит по регионам страны профилактическую акцию. Ее цель – повысить ответственность участников дорожного движения и снизить число дорожно-транспортных происшествий. Очередные мероприятия прошли в Нарынской и Сокольской областях. Представители муфтията и сотрудники службы безопасности дорожного движения провели работу с водителями. Им напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, не садиться за руль в состоянии опьянения и проявлять культуру поведения на дорогах. Представители ДУМК подчеркнули, что в Исламе человеческая жизнь является величайшей ценностью, поэтому каждый участник дорожного движения должен бережно относиться как к собственной безопасности, так и к жизни окружающих. По данным, озвученным президентом страны, за последние 10 лет в Кыргызстане зарегистрировали около 75 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В результате аварии погибли более 9 тысяч человек, еще 13 тысяч получили травмы. В завершении выпуска коротко о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице Кыргызстана без осадков, температура воздуха 35 градусов.
4: С понедельника по пятницу на волне Биринчи Радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи Радио.
1: Жители Бишкека и прилегающих районов могут получить государственные льготы и кредиты до 1 миллиона сомов на установку современных экологически чистых систем отопления. Кредитная линия реализуется Министерством финансов в рамках проекта «Улучшение качества воздуха в Кыргызской республике». В гости на Биринчи Радио сегодня мы позвали директора отдела реализации проекта «Улучшение качества воздуха» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульнара Абдулдаева, специалист по кредитованию отдела реализации проектов при Министерстве финансов Кыргызской Республики Адилет Ахматов. Адилет, хотел бы адресовать вопрос следующий вам по поводу данного вот кредита. Насколько я понимаю, данный кредит могут воспользоваться жители Бишкека и Чуйской области. Могут ли им воспользоваться, может, какие-то организации, школы и так далее?
5: В настоящее время бенефициарами у нас являются именно физические лица, жители города Бишкек и районов соответствующих. Поэтому организации пока не включены.
1: Можете еще раз рассказать, может быть, кто-то присоединился к нам, какова вот процедура полностью, если человек хочет поменять, может быть, угольное отопление на, вот, на насос, да, современный такой, как это происходить будет в целом, и возможности, может быть, есть поменять насос, который устарел, может быть, он плохого качества, на новый, такая процедура предусмотрена?
5: Да, нужно будет для начала связаться с компаниями, поставщиками данного теплового оборудования, чтобы они пришли домой, сделали расчеты, произвели расчеты. И с этими расчетами нужно будет обратиться в один из банков-партнеров.

0: да, допустим, хочет взять вот аналогично. И комитет рассматривает, одобряет, либо отказывает по тем или иным причинам. И далее уже устанавливает себе. В стоимость может входить также и услуги по установке данного оборудования.
1: Ну, ожидаете ли, может быть, вы наплыв, да, с приходом холодного времени, или все-таки вот цифра как-то сдвинется?
0: Ну, данная технология у нас в стране, она, так сказать, новая. Это тот же тепловой насос. И, ну, потихоньку уже люди начинают узнавать, что это. Мы ходили уже и сами тоже видели, то есть люди, которые устанавливали либо по другим проектам, либо за счет собственных средств. В целом люди довольны, в принципе. То есть данная технология, да, она действительно экономит, плюс еще и вреда никакого не наносит, да, то есть окружающей среде.
1: Вот для себя, может, разбирались, как он выглядит, в целом тепловой насос, как он работает, да?
0: Да. То есть есть различные модификации. Если брать, например, вода-вода, модификацию теплового насоса, то есть он берет источник у него из грунтовых вод, он берет оттуда, нагревает ее и пускает по системе. И дальше в те же грунтовые воды и спускает ее. И данная технология, она более стабильная, потому что вода, ну, грунтовые воды, там температура, она стабильная. Точно не скажу, сколько. Если же брать модификацию воздух-вода, то есть он источником у него будет воздух, то есть он берет снаружи, то есть какая температура сейчас снаружи, он ее берет, преобразовывает и дальше пускает по системе. Данная технология, она менее стабильна, так сказать, потому что температура окружающего воздуха, то есть она колеблется, она нестабильна, да, поэтому. Но в основном легче всего в установке, это как раз таки вторая модификация, это воздух-вода.
1: Гульнара, вот мы говорим о том, что вопрос смога очень такой актуальный в зимний период. Для того, чтобы побороть его, ну, нужны такие комплексные меры, как бы от каждого зависит, пусть даже эти 11 человек установили себе тепловые насосы. И в целом, вот если говорить про улучшение качества воздуха в столице нашей страны, насколько работа должна вот проводиться еще, по вашему мнению, в дальнейшем, потому что понемногу в разных отраслях, вот по транспорту, по газификации жилмассивов проводится работа. Ранее вот в Министерстве природных ресурсов и экологотехнического надзора рассказали о мерах по улучшению качества воздуха, развитию климатической политики и систему управления отходами. И по данным ведомства, в рамках улучшения качества атмосферного воздуха было распоряжение Кабинета министров номер 221, утвержден обновленный состав Межведомственной комиссии по вопросам качества воздуха, и проведено было заседание около 10, а также организованы выездные совещания в городах Ош, Манас для обсуждения проблем на местах. И по итогам заседания приняты важные решения и определены практические меры по снижению уровня загрязнения воздуха. И в рамках международного сотрудничества при поддержке КОИКа реализует проект улучшения качества воздуха в Кыргызской республике до 2028 года, я так понимаю. Вот вы можете рассказать, да, в целом, еще какие мероприятия проводятся по тому, как улучшить качество воздуха в Кыргызской республике? Вот некоторые говорят о том, что, может быть, не замечая, да, вот улучшение качества воздуха, несмотря на то, что мы убрали там около 3000 маршруток, газификация проходит, там какая-то целью есть у «Газпрома» до какого-то года полностью газифицировать жилмассивы вокруг Бишкека. В целом, какая госполитика проводится в данное время по улучшению качества воздуха вот, еще в рамках проекта и в целом?
2: Министерство сейчас прилагает все усилия, это основной задачей сейчас министерства является именно улучшение экологической ситуации. Основной у нас этот город Бишкек. Так как вы уже отметили, была создана межведомственная комиссия с участием соответствующих министерств, ведомств и также депутатов Жогорку Кенеши. Там принимаются ряд мер, именно направленных на улучшение качества воздуха. Сейчас, может быть, мы в ближайшее время результаты не так будут видны, потому что те инвестиции, которые мы сейчас вкладываем именно в улучшение качества воздуха, оно будет постепенно видно. потому что нужны огромные инвестиции. И вот одним из этих как бы мер, это была вот реализация именно проекта по улучшению качества воздуха, и основная, как я говорила ранее, сумма

0: направлен именно на домохозяйство, чтобы они поменяли вид отопления. Проводилось очень много исследований всемирными международными организациями, в том числе и Всемирным банком. И основной источник загрязнения – это домохозяйство. Вот в рамках исследования было выявлено. Второе место занимает автотранспорт. И поэтому, вот, исходя из этого исследования, вот эти были приняты меры, чтобы переводить угольное отопление домохозяйств на альтернативные виды отопления, именно экологически чистые виды отопления, и в том числе, как вы уже отметили, и на газификацию. Как вы знаете, что и на газификацию у нас по 3% есть льготный кредит, чтобы жители могли присоединиться к газопроводу и отапливаться газом. Ну да, это очень чуть-чуть дороговато, поэтому есть альтернатива сейчас именно тепловые насосы. Насосы, само оборудование, как бы, оно не дешевое, но в обслуживании оно гораздо выгоднее, чем и уголь, чем газ. Поэтому также вот министерство инициативу проявило, и мы привлекли инвестиции, грантовые инвестиции вот за счет Корейского агентства по международному сотрудничеству КОИКа. И сейчас рассматривается, мы уже подали туда 30 школ именно Чуйской области. Это Сокулук и Аламедин, которые прилегают к городу Бишкек и которые отапливаются углем. И я думаю, что реализация данного проекта начнется с начала 27-го года. Сейчас корейской стороной проводятся технические мероприятия, они мониторинг делают и вообще смотрят техническое состояние тех школ.
1: Я помню, что нас тоже вот Минприроды возила вокруг Бишкека в школы, где отапливаются именно углем, показывали, какое оборудование там. Да. Получается, вот, например, вот ту школу, которую мы посещали, ее хотят перевести вот в рамках проекта на альтернативные источники отопления, да?
0: Да, вот именно на тепловой насос. Угу. Но альтернатива уголь будет оставаться, но на тепловой насос будет переводиться. Угу. Ну, также министерством в рамках вот межведомственной комиссии очень много принято решений именно по транспорту тоже. Угу. Проводились, давались поручения профильным министерствам, так как вот транспорт является тоже вторым загрязнителем атмосферного воздуха. Также очень много уделяется по озеленению не только города Бишкек, по всей республике. Как вы знаете, сейчас реализуется программа по инициативе президента Кыргызской республики, нашей республики, это Жашылмурас. И Министерство природных ресурсов является как бы координатором вот этой программы Жашылмурас. И очень много проводится мероприятий по озеленению городов, вообще населенных пунктов, вообще по целому по Кыргызстану.
1: Вот когда мы в рамках открытого кабинета с министром тоже выезжали, мы посещали вот школу номер 118, может, вы знаете, да?
0: Да,
1: это,
0: да.
1: Там, получается, уже установили, да, вот подобные как бы технологические тепловые насосы.
0: Да, школа вот 118
1: в Ленинском районе,
0: это было установлено за счет мэрии города Бишкек. Mm-hmm. Мы как показательный показали в рамках открытого кабинета Акыл Токтобаевича, что вот именно школы в Чуйской области, которые будут за счет КОИКа будут устанавливать тепловые насосы, вот как бы вот на примере этой школы мы показали. Mm-hmm. Там очень большая экономия была, вот они уже предоставили результаты, за когда они отапливались углем и когда вот тепловой насос был. Оно почти в 3-4 раза уже сокращаются расходы. То есть там уже сокращается кочегар, сокращаются расходы на уголь, который 100 тысяч тонн за сезон отапливалась эта школа, то есть сокращаются и выбросы, соответственно, от этих тонн угля. И я думаю, что выгодно всем. И директор школы тоже говорит, что очень стала лучше экологическая ситуация вообще вот вокруг школы, потому что всегда, говорит, стоял, вот, был дым, а потом зола была там, которая тоже небезопасна была для детей. Поэтому сейчас там уже картина, как вы видели, уже совсем другая. И все эти тепловые насосы тоже работали не во всю мощность. То есть зависит тоже от погодных условий. Если тепло в зимний период, то не на полную мощность они могут работать. То есть оно на автомате. Контролируется сама автоматикой. И температура именно в школе.
1: Скажите, вот в летний период сейчас можно наблюдать вот частицы, да, PM2.5, да, насколько я понимаю, вы же говорили в рамках проекта озеленения, да, вокруг Бишкека, чтобы пыль не пролетала сюда. Когда вот сверху смотришь, иногда бывает тоже как бы не такое, может быть, небольшой смог, такая пленочка. Насколько вот вопрос смога актуален в летний период или все-таки это больше зимний?
0: Вообще, по исследованиям, и в летний период у нас, оказывается, есть загрязнение воздуха, просто в связи с тем, что нет температурной инверсии, оно человеческому глазу не видно, а зимой это уже видно в виде смога. Но исследования международных организаций показывают, что у нас и в летний период тоже есть пыль, это загрязнители, это PM2.5, ну, от автотранспорта, во-первых, в летний период, и вот пыль. От тех же строек, от извне, за краем города. Вот как раз вот пыль от строек, у нас есть служба экологического технического надзора, которые тоже занимаются вот контролем за вот именно предотвращением загрязнения от пыли. То есть и муниципальная инспекция мэрии города Бишкек этими вопросами тоже занимается.
1: Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Биринчи Радио рассказать подробно об этой теме. На этом программа «Кыргызстан» завершается. В студию микрофона вел передачу я, Эрмек Актанов, и до скорой встречи.

0: В эфире новости на Беринче Радио, студия у микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров подписал закон, ужесточающий ответственность за незаконную охоту, добычу рыбы и водных животных. Если браконьерство причинило значительный ущерб, нарушителю грозит штраф до 100 тысяч сомов либо лишение свободы на срок до 2 лет. За незаконную охоту или рыбалку с использованием транспорта, плавсредства, авиации, взрывчатки, химикатов, электротока, синтетических сетей и других способов массового уничтожения животных предусмотрен штраф до 200 тысяч сомов либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. До 7 лет лишения свободы грозит за браконьерство в заповедниках и заказниках, уничтожение редких исчезающих животных, использование служебного положения, причинение особо крупного ущерба или тяжкого вреда по неосторожности. Значительный ущерб считается сумма от 10 тысяч сомов и крупным от 100 тысяч, особо крупным от 1 миллиона сомов. В Бишкеке модернизируют систему наружного освещения. Очередным этапом работ стало полное обновление сети освещения на проспекте Масалиева. Как сообщили в мэрии, новые линии наружного освещения установили на участке от улицы Чортекова до улицы Байтик-Батыра общей протяженностью более 4 километров. В рамках проекта специалисты смонтировали 180 новых опор и 360 современных энергосберегающих светильников. Ожидается, что модернизация повысит безопасность дорожного движения и пешеходов, улучшит видимость в темное время суток. Правление Национального банка Кыргызской Республики сохранило учетную ставку, ключевую, на уровне 12%. Решение вступило в силу сегодня. Тенденции в глобальной экономике на фоне конфликта на Ближнем Востоке продолжают оказывать воздействие на инфляционные процессы в Кыргызстане. Колебания цен на мировых рынках продовольствия, риски сбоев в поставках нефтепродуктов через пролив и связанный с этим ценовой шок на мировом рынке нефти остаются одним из ключевых факторов роста стоимости импортируемых в страну товаров. Показатели инфляции в Кыргызстане с начала 2026 года составил 6,5%. На фоне внешнего влияния в структуре инфляции продовольственные компоненты и горюче-смазочные материалы показали наибольшее повышение цен, формируя вторичные эффекты, отражаясь на ценах других видов товаров и услуг потребительской корзины населения. Цены на услуги остаются повышенными в результате проводимых реформ по фискализации налоговых процедур в сфере гостиниц и ресторанов, говорится в заявлении Национального банка Кыргызской Республики. В Кыргызстане разработана программа по ликвидации вирусных гепатитов. Сейчас документ находится на стадии утверждения. В рамках программы планируется расширить профилактические мероприятия, повысить охват диагностикой и снизить распространенность заболеваний. Кыргызстан поставил к 30-му году добиться отсутствия новых случаев заражения вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила директор Центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ Умиткан Чохморова.
1: В данное время Министерством здравоохранения разрабатывается информационная система по регистрации гепатитных больных. Мы попозже, наверное, дадим вам информацию, потому что сейчас дорабатывается эта информация. 75 тысяч, где-то 76 тысяч больных – это официально выявленные, лабораторно подтвержденные случаи. Но еще сколько человек болеет, у нас точных данных нет.
0: Омбудсмен Джамиля Джаманбаева заявила о нарушениях прав обучающихся в религиозных учебных заведениях. По итогам мониторинга 21 медресе в 7 областях страны выявлены проблемы с образованием, условиями проживания и соблюдением санитарных требований. По данным института ЭХХЧ, в ходе проверки изучалось условия проживания воспитанников, организацию учебного процесса и деятельность учреждений. Мониторинг показал, что в большинстве медресе отсутствуют необходимые уставные и регистрационные документы, а учебные программы не соответствуют государственным образователям стандартам. Также выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм, требований пожарной безопасности и правил медицинского обслуживания. В институте отметили, что многие медресе работают не по юридическим адресам, а с учащимися не заключаются договоры, а информация об оплате обучения остается непрозрачной. Кроме того, в ряде учреждений дети изучают только религиозные дисциплины, а светское образование получают дистанционно. По данным анонимного опроса, большинство учеников сообщили, что не получает полноценного обучения по государственной программе. Сообщается, что в медресе Мухаммед Амин выявили факты приема несовершеннолетнего в нарушении требований законодательства. В медресе Заман Шамы проверяющие обнаружили проблемы с организацией питания и несоответствие складского помещения санитарным нормам. По итогам проверки ЭХХЧ направила рекомендации Национальному агентству по делам религии и межэтническим отношениям, Духовному управлению мусульман Кыргызстана, Генеральной прокуратуре и Минздраву. Ростову. Генпрокуратуре сообщили, что по рекомендациям омбудсмена принято 28 актов прокурорского реагирования, а 9 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В Национальном агентстве по делам религии заявили, что работа по устранению нарушений продолжается. От ДУМК вынесено письменное предупреждение. Меж тем, муфтиация вместе с подразделениями Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД проводит по регионам страны профилактическую акцию. Ее цель – повысить ответственность участников дорожного движения и снизить число дорожно-транспортных происшествий. Очередные мероприятия прошли на Нарынской и Сокольской областях. Представители муфтията и сотрудники службы безопасности дорожного движения провели работу с водителями. Им напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, не садиться за руль в состоянии опьянения и проявлять культуру поведения на дорогах. Представители ДУМК подчеркнули, что в исламе человеческая жизнь является величайшей ценностью, поэтому каждый участник дорожного движения должен бережно относиться как к собственной безопасности, так и к жизни окружающих. По данным, озвученным ранее, за последние 10 лет в Кыргызстане зарегистрировали около 75 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В результате аварии погибли более 9 тысяч человек, еще 13 тысяч получили травмы. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице Кыргызстана без осадков, температура воздуха 35 градусов.
2: Первое информационное радио.
3: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние

0: Добрый день. В эфире Беринч Радио, программа «Точка зрения». В студии Айдая Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. Кабинет министров Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение вопрос проект постановления о введении 20-летнего моратория на сохранение площадей особо охраняемых территорий и понижение их природоохранного статуса. Инициатива направлена на сохранение биоразнообразия, защиту редких видов животных и растений, а также выполнение международных экологических обязательств страны. О целях и ожидаемых результатах предлагаемого проекта мы сегодня поговорим в нашем эфире. Сегодня для этого в студию мы пригласили главного специалиста управления биоресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Алымжана Бектемирова и старшего научного сотрудника Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики Дмитрия Милько. Добрый день, дорогие гости!
1: Добрый день. Угу.
0: Вот сегодня мы обсуждаем то, что сейчас как раз-таки находится на обсуждении. Алымжан Казыбекович, у меня к вам такой первый вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, что предлагается вот мораторий на 20 лет и вообще какая главная цель того, чтобы ввести данный мораторий?
1: Спасибо за вопрос, Айдай. Да, министерство как раз только что буквально на днях отправил на межведомственное согласование проект постановления Кабинета министров Кыргызской Республики о введении 20-летнего моратория на сокращение площадей особо охраняемых природных территорий и понижение их категории охраны. То есть данным постановлением предлагается ввести мораторий, чтобы вот существующие площади особо охраняемых природных территорий сохранилась и увеличивалась, но не сокращалась и не изменилась граница, прежняя граница. То есть это связано с тем, что у нас в стране сейчас и должна развиваться экономика, и бывают часто такие предложения от разных сторон о использовании недров и еще другие вопросы, которые на территориях особо охраняемых природных территорий. До этого у нас были такие истории, что часть особо охраняемых природных территорий сокращалась для таких целей, вот, для строительства чего-то, для разработки горнорудных компаниями. Вот. Ну, чтобы у нас Кыргызстан взял на себя много обязательств в экологическом плане, в том числе и Кунмино-Монреальская глобальная программа, рамочная программа. В этой программе говорится, что Кыргызстан должен увеличить свои особо охраняемые природные территории до 30%. В настоящее время у нас находится 11 с чем-то, ну, до 12% не доходит. Вот поэтому нам до 30-го года даже у нас был есть такой план, что до 30-го года увеличить до 30%. Это очень амбициозный план, конечно. И, конечно, в этой связи данное постановление даст нам гарантию, что вот существующие особо охраняемые природные территории будут сохранять. А это значит, что мы сохраняем биоразнообразие в целом Кыргызстана. Вот. И, конечно, до этого тоже были приняты различные нормативные правовые акты Кабинета министров. В частности, это программа развития зеленой экономики, который до 2029 года, который был утвержден постановлением правительства в прошлом году, 1 сентября 2025 года, за номером 544. И в этой программе как раз одним из пунктов именно прописано введение этого указанного моратория. То есть в целях исполнения той программы мы как бы этот инициируем данную деятельность, данное мероприятие.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что у нас даже до 12% не доходит особо охраняемые природные территории, но мы, получается, должны постараться до 30-го года их увеличить, да, скажем так. Вообще, насколько эти территории, они, может быть, сократились? 11% — это не так много вообще считается в такой практике?
1: Нет, они не сократились, они год за годом увеличиваются, и это вот как раз к этому настоящему времени они дошли до 11,7%, или в абсолютной величине это у нас 2 миллиона 361 тысячи гектаров. Это все. Дело в том, что у нас наша республика, ну все мы знаем, что это горная страна, и очень у нас рельеф такой рассеченный, можно сказать. И особо охраняемые территории, ну чтобы людям было понятно, это государственные природные заповедники, в первую очередь, это первая категория. Это государственные природные парки, это заказники разные целевого назначения. И в последнее время это у нас последние годы образовываются микрозаповедники и особо охраняемые природные территории местного значения. Вот это все составляет фонд особо охраняемых природных территорий. И вот их общая площадь, вот, которую я уже выше назвал, вот такую величину занимает.
0: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день какие проблемы существуют, да, вот в том, чтобы вот мораторий был введен для того, чтобы территорию этих природоохранных территорий, для того, чтобы она не становилась меньше. Почему сейчас это необходимо сделать и как вообще ситуация обстоит вот с тем, что у нас вот, может быть, не так много все-таки таких территорий?
2: Ну, я, наверное, начну с того, что лично с моей точки зрения мораторий – это такое жесткое слово, которое свидетельствует о том, что других методов не получается их применить с достаточной эффективностью. Мораторий, ну вот в международной практике в отношении запрета какого-то на охоту, на сбор там, каких-то видов лекарственных сырья, он вводится, но это такой, вот, можно сказать, полицейский метод. То есть в стране с достаточным уровнем биологической образованности культуры, это нонсенс, конечно. Сказать, что это сделано вовремя, ну, наука всегда старалась обратить на это внимание людей, принимающих решения, и высшее руководство страны, что так нельзя, что если в соответствии с законом об особо охраняемых природных территориях и законом об охране окружающей среды какая-то территория выводится из категории госземзапаса, гослесфонда, там, из сельскохозяйственного оборота и объявляется ООПТ, то есть этой земля по госкадастру, регистру, становится теперь землями ООПТ, что это должно повлечь за собой изменение отношения к тем экосистемам, которые там имеют счастье или несчастье располагаться в этих территориях. И обращали внимание на то, что наносит урон ведь не только сокращение территорий. Скажем так, первая категория по классификации Международного союза охраны природы – это государственные заповедники, это резерваты со строгой охраной, там нельзя что-то строить или капитально перекрывать реки, там много чего нельзя, а в ядерных зонах вообще нельзя. Желательно даже ученых туда пускать поменьше, потому что любое вмешательство есть вмешательство. Зачем это нужно? вообще вот охранять природу. Ну, а вдруг там есть вольфрам, золото, его можно продать, и народ станет жить лучше. А от того, что поставили забор, от этого такого, видимо, улучшения, повышения уровня жизни граждан страны нету. Но весь мир это делает. Почему это нужно? А потому что сохранение окружающей среды, ключевых экосистем и биоразнообразия, как того живого элемента, который это наполняет, это вопрос не уровня благосостояния, это вопрос выживания вообще человечества на планете Земля, потому что это изолированная, можно так сказать, что это глобальная экосистема. Вот есть такой вот космический корабль, в котором все отлажено, но это нельзя ломать. Почему? Даже климат является производным биосферы. В этом случае что будет, если мы сломаем? Погибнут все. Но человечество живет обычно проблемами ближней перспективы, а когда это произойдет, ну вот тогда им будем думать. Но тогда будет же уже поздно думать. То есть в том и состоит особенность биологической системы, что она обладает инертностью, буферностью, и природа может до некоторых пор терпеть, а потом она развалится и будет уже поздно что-то делать. Поэтому наука советует международному обществу и бизнесу, и власти предпринимать какие-то меры, чтобы этого избежать. И тут случаются коллизии. Вот из нашей практики в республике такая, например, коллизия, что был организован Карабуринский природный заповедник, государственный. Но местному населению сказали, как это так, тут наши деды, прадеды пасли скот, охотились, мы не согласны, давайте понизим без изменения территории, без изменения границ, но понизим статус. Будет у нас не заповедник, а заказник. А в заказнике уже ядерная зона меньше, неприкосновенности, значит, там больше зона для развития туризма, зона регулируемого природопользования. То есть они, изменив статус, продолжили уже без сопротивления со стороны егерской охраны пасти там, где они пасли век до этого. Другой пример такой: в 1994 году был создан Кратан-Джупарыкский заповедник. Буквально спустя два года, также постановлением, в целях народохозяйственных необходимостей, оттуда была выведен кусочек, то есть уменьшена территория реально, выведен кусочек территории под названием Жупарык, и вот на протяжении уже получается 30 лет почти, да? Вот Кратал-Жупарыкский заповедник не имеет в составе заповедной территории территории под названием Жупарык. Он остается просто кратальским заповедником. Еще один пример, когда было месторождение, небольшое месторождение, ну, Макмалу нужно где-то давать работу людям, где-то новые жилы раскапывать. Он расположен на участке ГПП Самуэлтаж природного парка. Вот, добыча там предполагалась открытым способом. В этом случае даже выведение маленького кусочка, оно не означает, что не пострадает парк. Почему? Так же, как и в случае с месторождением Иштемберды, открытый способ – это взрывные работы, это техника и так далее. Находящиеся, прямо выходящие туда такими секторами ущелья, вот, оттуда просто вся живность бежит, и медведи, и косули все оттуда уходят. Такое уже было, и такое еще раз теперь повторится, хотя взамен этой небольшой территории, там что-то около 16 га, вот, дороги обычно не учитываются, там прибавляется другая территория, имеющая иное значение, совершенно другие экосистемы. Вот, также наука обращала внимание на то, что Дашманский заповедник, он слишком мал по территории, а так как испытывается давление со стороны местного общества, которое считает, что им этот заповедник мешает, что мешает? Ну, пользоваться дарами леса. Как еще иначе? Вот давайте отрежем здесь кусочек, А прирежем кусочек в горах, в скалах, в ледниках, которые мало кому нужны. Там даже альпинистов нет, потому что это Ферганский хребет не такой популярный район среди любителей экстремального спорта. Вот, поэтому, по идее, если создается заповедник и экосистемы, они сами никуда сами не прыгают, они и должны быть, эти границы, нерушимы. Но у нас есть в законе такая статья, 22-я, в законе об охране окружающей среды, что в случаях, когда это стратегический интерес государства, в этом случае заповедник можно пододвинуть, отодвинуть, переменить, сделать трансформацию категории, несмотря на какие-то научные доводы. А научными доводами могут являться только одно. Потеря природоохранного значения. Ну, мы, как вот специалисты по биоразнообразию, обычно находимся в такой ситуации, что если вы будете критиковать то, что вам предлагается, то и этого не получится. Поэтому, естественно, мы смотрим на то, что и можно было бы сделать более оптимальную территорию, но стоят интересы какого-то бизнеса или у власти есть какие-то проекты, и такое не проходит. Но в целом мы, конечно, очень рады тому, что будет на что сослаться для того, чтобы как-то противодействовать давлению бизнеса, для которого в первую очередь это получение прибыли, несмотря ни на что. Так вот было, например, с тем, что пришли предприниматели и инженеры и сказали, что есть такой вот хороший мегапроект построить большую ГЭС на реке Читкал. Это еще и в советское время был такой прецедент такого проекта. При этом даже с точки зрения бизнеса, ну, надо посчитать, а хватит ли воды для выработки этой электроэнергии. То есть построить большую плотину, это, конечно, получить хороший там займ от банка. Сейчас же любое строительство, любой бизнес идет на то, что сначала нужно взять деньги в банке. Вот. А как их будет отдавать? Можно ли будет их отдавать, если прогноз на ближайшие 20 лет, что из-за потери ледников поверхностный сток, он уменьшится, а более того, он поменяет свой режим. Но самое-то основное, что Четкал больше в западном Тяньшане, есть такая трансграничная территория, являющаяся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, западный Тяньшань, он охватывает сопредельные территории трех государств, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, но в соседних странах нету в западном Тяньшане такой реки, как Четкал. То есть получается, что это осевая зона ядерной, зоны заповедника, которая является ядром вот в этой трансграничной биосферной, что ли, территории, являющейся наследием ЮНЕСКО. Ну, этого мало кто останавливал. Если сейчас будет этот закон принят, будет куда сослаться, чтобы сказать стоп. И вот нельзя. Но у нас, к сожалению, предшествующие 30 лет истории развитие сети ООПТ показывает, что у нас все очень можно, очень и очень даже многое. И даже не важно, как это будет называться и какими методами это будет достигаться, но если мы не сохраним наши экосистемы, причем во всей полноте, нельзя говорить, что вот какие-то менее ценные, какие-то более ценные, то это повлияет на общепланетарные шансы выжить в ближайшее время нашим потомкам.
0: Угу. Лумджан Казыбаевич, хотелось бы вот спросить тоже, например, введение моратория, да, на 20 лет, и вообще вот такие вот меры, когда приходится вводить мораторий, да, когда бывают моменты, что местные жители, да, тоже жалуются, когда видят, вот, что на какой-то территории природоохранной вот какие-то действия выполняются, да, жалуются, показывают, рассказывают об этом, и тогда вот тоже этому месту начинает тоже уделяться внимание, говорить о том, что вот здесь запрещены такие-то, такие-то действия. Вообще введение моратория, насколько оно поможет и насколько его тяжело, скажем так, контролировать? Ну, чтобы если... вот не было, да, вмешательства, как это все и прописано в этом документе, например.
1: Ну, если этот документ будет принят кабинетом министров, то, конечно, ну, контролировать это вопроса не составляет. В принципе, это опять же, если будет сокращаться, они будут сокращаться именно решением кабинета министров. И, конечно, инициатива может исходить из разных инстанций. Это и местные государственные администрации могут там начинать там инициировать, что если бизнес приходит на их участок. Вот. И, конечно, как уже мне мой коллега уже сказал, это данное постановление будет как гарантом, что площадь особо охраняемых природных территорий не будет сокращаться. Я еще добавлю, у нас вот Дмитрий Анатольевич перечислил, какие еще были в прошлом такие печальные истории. У нас и до 2009 году, кажется, был это тоже, где у нас Сарычат-Ирташевский заповедник, часть территории Сарычат-Ирташевского заповедника тоже был выведен из состава особо охраняемых природных территорий для проведения там изыскательских разведывательных работ для Кумтора. Ну, тогда канадцы работали. Угу. Но потом, после, когда в 2010 году было вот это постановление отменен и восстановлен. И в недавнем прошлом тоже у нас было вот именно по Бешеральскому заповеднику тоже по, можно сказать, по лобби бизнеса был определенный участок территории Бешеральского заповедника, тоже был выведен из состава именно для проведения там горных работ, там добычных каких-то, да. И опять же, в ноябре прошлого года, 25 года, постановлением кабинета это тоже был отменен. То есть, пока, чтобы вот таких еще в дальнейшем не было, конечно, принятие данного постановления будет как бы гарантировать нам, что у нас вот эта существующая территория особо охраняемой природной ОПТ будет сохраняться. И не только сохраняться, а еще у нас есть другие планы по увеличению этих площадей, по созданию, мы же говорили, вот доведение до 30%. Угу. Вот. И это постановление, конечно, очень востребовано в настоящее время, так считаю. У нас как раз в настоящее время идет... Вот местное население требует для пользования в целях пастбищ и других для использования природных ресурсов, вот просят, чтобы Дашманский заповедник тоже перевели в статус на государственный природный парк. И такой же вот Сурматашский государственный заповедник, это в Баткенском районе находится, тоже местное население просят его перевели в статус государственного природного парка, чтобы там люди могли использовать пастбище. Сейчас вот такая тенденция есть. Угу. Видите, мы, работники вот охраны природы, наши коллеги, ученые, все мы как бы так на одной стороне, а местное население, получается, в другой стороне, у них интересы другие, вот поэтому правительству иногда приходится выбирать, какая сторона будет там более весомее вот в этом плане. И чтобы именно от этих тенденций у нас как раз таки было бы этот хороший гарантия, если вот принят будет данное постановление.
0: А скажите, постановление собирается, предлагается принять на 20 лет, вот этот мораторий сам. 20 лет – это какая-то определенная дата. Почему именно было выбрано 20 лет? И вот вы сказали, да, уже, что вы хотите теперь, у вас перед вами стоит работа, чтобы довести и увеличить территории вот этих вот особо охраняемых территорий.
1: Ну, 20 лет тоже... был выбран не просто так. Вот сейчас вы видите, что у нас последнее время очень быстро меняется. Жизнь быстро меняется. Вот через 20 лет надо мы, я думаю, мы дойдем до такого стабильного состояния, что в дальнейшем не понадобится такой жесткой меры. И поэтому вот предлагается на 20 лет пока принять.
0: А каким образом вы хотите увеличить территории вот этих особо охранных?
1: У нас есть много таких ключевых районов. Это именно богатое биоразнообразие является как местообитанием животных и растений, диких животных, растений, такие ключевые. Вот, вот такие районы у нас еще до сих пор, они сейчас не имеют такого статуса. Это по всему Кыргызстану. Ну, Дмитрий Анатольевич по этой теме, наверное, больше знает. Он может сказать, какие территории сегодня не охвачен, и было бы хорошо. У нас сегодняшняя, если вот на карте посмотреть, у нас... Получается, особо охраняемые природные территории, они очень такое фрагментарные. Было бы хорошо, конечно, они, если были бы так взаимосвязаны, там большие охваты, большие территории, тогда и для диких животных и растений это очень хорошо было бы.
0: А они, получается, так кусочками, да, в разных местах?
1: Ну, у нас пока как получается, так и делали до этого. Ну, это, по идее, было бы, конечно, очень огромные территории между взаимосвязанные. Ну, сейчас мы новые, это категория есть, это как экологические коридоры, новое понятие в законе о особо охраняемых природных территориях. Вот сейчас некоторые вот территории мы между этими особо охраняемыми природными территориями объявляется экологический коридор, и он будет иметь тоже свой режим, который более так призванный для сохранения, для миграции животных диких.
0: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, на какие территории нужно все-таки обратить больше внимания и которые нужно включить вот в этот дополнительный список, чтобы их все-таки становилось больше?
2: Ну, наверное, нужно обратиться немножко к истории, что вот когда-то была Ошская область, Баткенской области еще не было, вот, и создавалась... Организовывалась Баткенская область, ну, это было связано с внешнеполитическими и военно-стратегическими целями. Вот, я был инициатором того, что, вот, посмотрите, в каждой из областей, тогда было 6 областей, сейчас 7, значит, есть как минимум один природный парк и один заповедник, а вот в Баткенской области ничего нету, давайте сохранять. Вот, я дал такую популистскую идейку, чтобы быть как все, исходя из того, что именно в Баткенской области есть низкогорные, полупустынные, достаточно обширные районы с сохранившимися на нашей территории уникальными видами пресмыкающихся, из которых, ну, это был нонсенс, что вот внесено в Красную книгу, но это было чуть позже, второе издание Красной книги, там 8 видов пресмыкающихся, и из них на территории заповедного фонда не обитает ни один вид. Более того, я скажу не только про пресмыкающихся, а вообще про виды растений и животных, и грибов. 4 вида грибов, 86 видов высших растений, 54 вида птиц, всего лишь 17 видов насекомых и там один паук, что из них 65% видов не обитают, нигде своим ареалом не заходят на охраняемые территории. Спрашивается, а для чего тогда создаются заповедники, для чего создаются природные парки? Ну, природный парк, можно сказать так, это для того, чтобы сохранить для потомков, а также, чтобы привлекать туристов, все-таки такая хорошая отрасль, наполняющая бюджет, можно сказать. Пока у нас есть красивая природа и незагрязненный Иссык-Куль, да, это, конечно, источник, но как только мы превысим норму нагрузки, на грязные пляжи никто не пойдет, и на растерзанные леса никто не захочет смотреть. Об этом тоже нужно думать, поэтому такая форма, она нужна. Заповедники, они в большей степени стоят на охране будущего сельскохозяйственного сектора. То есть, когда перевыпас достигнет такой величины, ну, я имею возможность сравнить ту же долину Арпа 30 лет назад, даже 35 лет назад и сейчас, для восстановления травяного покрова, для восстановления баланса вот этого и пастбищных трав, можно будет использовать тот генетически неприкосновенный фонд, который сохранится в ядерных участков заповедников, но для этого нужно, чтобы эти ядерные участки заповедников располагались на ключевых экосистемах, а не только в поясе леса и в высокогорье. И вот фрагментированность, конечно, тоже с научной точки зрения, она всегда вызывала критику, скажем так, Иссык-Кульский заповедник, старейший заповедник на территории Кыргызстана. Он был создан в 15 участках, и из этих участков только один был достаточен для того, чтобы там могла поддерживаться популяция косули или кабана. Все остальные участки слишком малы для этого. Даже трудно сказать, какая там растительность, потому что они малы. И вот я буквально вчера вернулся из исследовательской экспедиции по заказу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и при поддержке программы развития ООН по проекту развития Помералайского региона мы проводили исследование биологического разнообразия для того, чтобы составить обоснование для установления новых там, 4 особо охраняемых природных территорий. Пока я не могу сказать, это решать министерству. Там есть проблемы, конечно, такие. Вот. Но мы, конечно, на наиболее высоких статусах ГПП или ГПЗ будем настаивать на этих обширных территориях. Это вот как раз Арпа, это Арка, и это очень приятно, потому что там остались еще те занесенные в Красную книгу виды теплолюбивых животных. Ведь если так посмотреть со стороны, то Тяньшань, это горная система, это как остров Мадагаскар, только он окружен не Индийским соленым океаном, в котором можно утонуть, и там нельзя ничего выращивать, а сухими пустынями. С одной стороны Такламакан, с другой стороны Муинкумы, Кызылкумы. И вот этот вот зеленый остров, он имеет такое свойство, что в горах для проживания человечества и многих, особенно холоднокровных видов животных и для флоры, неблагоприятные условия, потому что там холодно,

никто еще не мог напитаться золотом. Его нельзя есть. То же самое я могу сказать и про горючие ископаемые, которым не так богат Кыргызстан. И вообще, если так посмотреть глобально, у нас природных ресурсов из недр, они все тяжело добываемые. То есть их себестоимость довольно высокая. Ну вот, скажем, в том же ГПП Сэм-Алуташ, ну, выделили этот участок, ну, выкопать они 6 тонн. Но заплатив за какую цену за это? То есть уйдут животные, поменяется состав растительности, или там вообще поменяют статус, начнут пасти. В результате мы получим территорию, на которой биологическое разнообразие утратится, экосистема разрушится. Но это уже будет проблема на, как бы, наших внуков, а главное сейчас выкопать золото. Но если смотреть на такую отдаленную перспективу, ну, скажем так, хочу вот что отметить. 20 лет, конечно, возможно, это мало, но я оптимист, и тоже, как и представители, и здесь находящийся представитель министерства, надеюсь, что одного поколения, возможно, хватит для того, чтобы изменить в сознании людей, самих людей, что заповедник от слова заповедь, и он сделан не просто так. И если туда не ходить, то от этого будет лучше внукам следующим. Поэтому многое нужно решать не полицейскими методами, мораторий, наказания, там, повышение ответственности, а изменением самого сознания и изменением культуры. И, может быть, я вот оптимист все-таки, надеюсь, что одного поколения этого хватит, и у нас прекратится такая практика. Ой, там крупинка золота есть, что нам мешает? А вот это мешает, давайте это уберем. А давайте построим здесь большую ущую гость, что этому мешает? Ах, там природный парк находится. А кому нужен этот природный парк? Что у нас это прекратится, и у народа появится благоговение и заповедность, это как священные территории, что туда нельзя вторгаться с экскаваторами и с копалками. Вот. И по возможности как-то этот конфликт между тем, что повышение уровня благосостояния может осуществляться за счет продажи природных ресурсов, за счет возобновимых природных ресурсов. Интенсивное использование территорий горных – это тоже, наверное, требование будущего, что от экстенсивного пастбища пользования мы перейдем на более культурные и правильные пастбища оборот, чтобы они не зарастали сорной растительностью. А то ведь получается так, Министерство сельского хозяйства, Министерство экологии рапортуют, что да, территории все в порядке, они не уменьшились, там есть скот, там есть трава, там никто ничего не копает, но качество этого пастбища намного ниже, чем было 40 лет назад. И оно уже не в силах прокормить то количество скота. И здесь, конечно, мы не решим эти проблемы ни за счет каких-то вот прецедентов, что давайте пододвинем территории и введем в экономический оборот ту или иную территорию. Ну, проблемы будущие, они появятся и совершенно неожиданные, но это очень, как сказать, положительный пример, что сейчас на рассмотрении находится такой законопроект. Ну, пожалуйста, если есть еще вопросы, у нас немножко время есть. Именно по конкретике, потому что я говорю, я вот только что объехал и Чуналай, и Арпу, и Арку. И можно сказать, что там есть что охранять, и уже видятся, какие будут проблемы. И мне бы очень хотелось, чтобы статус этих территорий был как минимум ГПЗ или ГПП. Чтобы там был штат. Вот, потому что действительно, ну а что касается извлечения прибыли от этого, ну, инфраструктура нужна. Но эта инфраструктура не всегда безопасна. Это мы можем сказать по парку Ларча, наверное, где.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на... Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. В Кыргызстане с 1 июля ввели экспериментальный порядок назначения на отдельные административные и государственные должности в судебной системе. Соответствующий указ подписал президент. Апробационный режим будет действовать до 1 июля 2027 года. В этот период для отдельных категорий сотрудников аппарата Верховного суда и местных судов установят особый порядок назначения без конкурса. Кроме того, в аппарате Верховного суда появятся должности начальника отдела управления информационных технологий и старшего референта этого управления. Перечень должностей, на которые можно назначать вне конкурса, утвержден приложением к указу. Продолжаем наш выпуск. Председатель Кабинета министров Адалбек Касамалиев в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область проинспектировал ход готовности ряда инфраструктурных, туристических, культурных и спортивных объектов к проведению международных мероприятий. Он посетил международный аэропорт Иссык-Куль, где ознакомился с состоянием инфраструктуры и проводимыми подготовительными работами. В селе Баэт Иссык-Кульского района глава Кабинета министров проинспектировал подготовку к проведению международного спортивного мероприятия «Гран-при Кыргызстана Иссык-Куль-2026 Формула-1». Ему доложили о проводимых организационных работах и подготовке необходимой инфраструктуры. Как бы отметил глава Государственного агентства по развитию туризма Кыргызской республики Эдуард Кубатов.
1: 1 августа будет официальное открытие с участием государственных лиц. 2 августа будет завершение гран-при. И 2 августа мы будем, даст Бог, вручать чемпионат мира уже из озера Иссык-Куль городу Шанхай.
0: По итогам посещения объектов Хасамалиев поручил профильным государственным органам и местным органам власти обеспечить своевременное и качественное завершение всех подготовительных работ, уделив особое внимание вопросам безопасности, благоустройства, инфраструктуры и приема участников и гостей предстоящих международных мероприятий на высоком организационном уровне. Как отметил представитель международного промоутера Эльвин Байрамов.
2: Мы нашли это место на северном берегу, единственное возможное с карты. Значит, это место представляло собой, значит, в своем даже первом отчете в Международную Федерацию было указано, что это место представляет собой сердце. Нашли это место, уже его облагородили. Благодаря поддержке правительства Республики Кыргызстан, благодаря поддержке руководства Республики, президента Садыр Мирзоевича.
0: Также Адылбек Касымалиев посетил культурный центр Рухордо имени Чингиза Айтматова в городе Чолпан-Ата и ознакомился с ходом реализации проекта комплекса «Гольф-резорт Иссык-Куль». Глава Кабинета министров проинспектировал ход строительства работ в Центре развития этнокультуры, конно-спортивной индустрии и племенного коневодства ипподром в Чолпан-Ате. Он также ознакомился с проектом строительства арены для проведения конно-спортивных состязаний. Адылбек Касымалиев также проинспектировал ход подготовки к проведению мероприятий в рамках Всемирных игр кочевников на Джайлёк-Рычин. Были представлены доклады о проводимых работах по строительству этногородка, благоустройству территории, подготовке площадок и созданию необходимой инфраструктуры. По итогам посещения объектов Адылбек Касымалиев поручил профильным государственным органам и местным органам власти обеспечить своевременное и качественное завершение всех работ, уделив особое внимание вопросам безопасности, благоустройства, инфраструктуры и приема участников и гостей предстоящих международных мероприятий на высоком организационном уровне. 30 и 31 июля на Иссык-Куле прибудут президенты стран Центральной Азии Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев с госвизитами. Также 31 июля и 2 августа в селе Баетов пройдет международное спортивное мероприятие «Гран-при Кыргызстана Иссык-Куль-2026 Формула-1 на воде». В начале сентября в Иссык-Кульском районе будет встречать гостей в рамках Всемирных игр кочевников. Продолжая наш выпуск, сегодня в Бишкеке прошел крупный кыргызско-узбекский бизнес-форум «Кыргызстан-Узбекистан. Промышленная кооперация, инвестиции и торговля». Мероприятие собрало представителей государственных органов, крупных компаний, аграриев, фармпроизводителей и инвесторов двух стран. Главная цель встречи – укрепление торгово-экономического сотрудничества, развитие совместных производств и расширение экспортных возможностей. В торжественной церемонии открытия приняли участие зампредседателя Кабинета министров, министр сельского хозяйства Ниязбекова, Эрлис Алкумбеков, глава Национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров, министр экономики Кыргызстана Бакыт Сыдыков и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов. Программа форума охватывала сразу несколько ключевых направлений. Участники обсудили создание совместных предприятий, развитие промышленных зон и наращивание взаимной торговли. Отдельное внимание уделено агропромышленному комплексу. Эксперты рассмотрели перспективы глубокой переработки сельхозпродукции и внедрения инноваций в аграрный сектор. Как отметил глава Национального агентства по инвестициям при президенте Равшанбек Сабиров,
3: Узбекистан является одним из стратегических партнеров Кыргызстана, и у нас это самое работает несколько совместных предприятий. Значит, у нас работает узбекский, кыргызский фонд развития, и на сегодняшний день 36 это самое совместных предприятий, они профинансировали разного рода направления. Это текстильное производство, также это самое строительная отрасль, агропромышленный комплекс, сфере туризма, также это самое на сегодняшний день это самое. Сумма превышает более 80 миллионов долларов. И еще есть это сам проект на 200 миллионов долларов США. И сегодня будет подписываться 14 это сам меморандум и соглашений, контракта будет подписываться. И я так думаю, эксперты после вот этого, то, что это сам после подписания, они сядут, все это посчитают. Но мы предполагаем, где-то это строительство заводов, производство, локализация производственных предприятий, это где-то около 700 миллионов долларов США. В связи с этим вы знаете, что уважаемый Садыр Нургужоевич Джапаров, также уважаемый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставили задачу довести товарооборот между странами до 2 миллиардов долларов США. На сегодняшний день у нас товарооборот где-то 1,2 миллиардов долларов. И я так думаю, мы это самое достигнем той цели, которая уже это самое поставлена задача со стороны руководства наших стран.
0: Мероприятие собрало представителей государственных органов, крупных компаний, аграриев, фармпроизводителей и инвесторов двух стран.
3: Кыргызстан открыто. И на сегодняшний день вы знаете, что инвестиционный потенциал Кыргызстана очень велик. И также это сам инвестиционный климат тоже очень хороший. Вы знаете, что на международной арене на сегодняшний день авторитет Кыргызстана день за днем растет. Вы знаете, что вот недавно только это самое 142 стран мира это сам поддержали непостоянным членом Совета Безопасности на 2027-2028 годы. Также это самый Кыргызстан, это самый вышел из черного списка европейских стран по авиационной безопасности. В связи с этим мы это самое открытым миру, и на сегодняшний день мы готовы сотрудничать и с казахстанскими это самыми фармацевтическими компаниями, компаниями с СНГ и со всего мира.
0: Через Кыргызско-Узбекский фонд развития профинансировано 36 совместных проектов на сумму свыше 80 миллионов долларов. Они реализуются в текстильной промышленности, строительстве, агропромышленном комплексе, туризме и других отраслях, отметил глава фонда.
4: Форумы, которые проводятся между предпринимателями обоих стран, Узбекистан и Кыргызстан, это уже традиционно является ежегодным таким форматом в преддверии высоких визитов у нас. Ожидается государственный визит президента Республики Узбекистан на днях. И приурачивая к данному визиту, естественно, мы, правительство активизирует и старается собрать бизнесменов тоже. Форум между бизнесменами Узбекистана и Кыргызстана – это своеобразная площадка для того, чтобы свести предпринимателей, которые имеют интерес, которые хотели бы, значит, какие-то новые проекты начать, которые хотели бы получить определенное финансирование, хотели бы получить какие-то новые перспективы. Это знакомство. Знакомство, форум – это знакомство. Поэтому это уникальная площадка для нас, как для фонда, Узбекско-Кыргызского фонда, потому что это мы специально созданы для того, чтобы собирать, соединять предпринимателей, находить какие-то взаимные экспортно-импортные проекты между двумя странами. И вот мы сегодня будем делать презентацию, будем приглашать предпринимателей, кто именно нуждается в финансировании через фонд, именно создавать новые предприятия, какие-то проекты, какие-то финансовые, значит, операции через нас. Поэтому Мы, естественно, здесь активно будем участвовать. Я буду делать презентацию. За 4 года работы одобрили 37 проектов. 37 разных проектов в различных секторах экономики. Энергетика, транспорт, социальный сектор, поставка техники, значит, финансирование наших швейных компаний, поставка различных, значит, комплектующих из Узбекистана, из других стран именно на территорию Кыргызстана.
0: В Кыргызстане работают 450 предприятий с участием капитала из Узбекистана. В Узбекистане зарегистрированы 362 предприятия с участием кыргызского бизнеса.
5: Улан Максымбеков, генеральный директор компании «Кыргызэкоэкспорт», Джалабадская область, Алабукинский район. Мы на сегодняшний день на границе Алабукинского района и Касансайского района Наманганской области, Республики Узбекистан. Мы построили торгово-логистический центр. И совместно с руководством Наманганской области мы планируем и предлагаем нашему правительству, правительству Республики Узбекистан, создать мини-харгос, вот как на границе Казахстана и Китая, и как Айрытам, это тоже экономическая зона, которая находится между... на границе между Узбекистаном и Афганистаном. Мы вот планируем создать на границе Кыргызской республики и Республики Узбекистан именно такой небольшую экономическую зону вот на базе нашего проекта. Ну, на сегодняшний день мы ведем переговоры и мы анонсируем именно вот. Но на сегодняшний день в первую очередь мы рассматриваем товары Made in Kyrgyzstan, Made in Узбекистан. Это вот первый этап. Ну, это будет многопрофильная экономическая зона. Сейчас мы пока что вот планируем на первом этапе торговля. Далее уже пойдет индустриализация, это вот производство. Мы уже построили. Мы построили более 12 тысяч квадратных метров. Наши объекты уже введены в эксплуатацию. Построили мосты, дороги, провели электричество, 5 мегаватт у нас технических условий, и на сегодняшний день мы практически готовы.
0: Узбекистан ежегодно импортирует красное мясо примерно на 1 миллиард. Это создает возможности для поставок и запуска совместных животноводческих проектов. В текстильной отрасли Узбекистана заняты более 500 тысяч человек. На нее приходится около 3% ВВП и 16% промышленного производства страны. За последние 5 лет в отрасли запустили около 400 предприятий на общую сумму 3,5 миллиарда. Объем производства текстильной продукции достиг 10 миллиардов долларов в год. Стороны рассматривают проекты по переработке шерсти, кожи, а также производству обуви и другой готовой продукции.
6: Исламджан Хаджаев, гражданин Узбекистана, Наманганская область, Ишкурганский район. Для нас такие возможности создаются сейчас. Мы раньше, конечно, мечтали об этом, а сейчас вот мечта сбывается. Мы даже мечтали не до такого уровня. Конечно, если такие возможности создаются, мы будем работать, мы стараемся на все силы. Тем более сейчас такие возможности создаются. Если с таких возможностей мы не будем воспользоваться, это будет, как вам сказать-то, можно и грех не пользоваться. Да, сейчас мы начинаем у нас, но сейчас в данный момент мы работаем с Узбекистана в Киргизию, Кыргызстан. Строительный материал, экспорт сюда, Кыргызстан, а с Кыргызстана мед, Узбекистан. Начинаем медом уже скоро, вот на днях будем начинать, уже все документы готовы почти уже, прощение дали, правда все. А вот экспорт уже мы сделаем, уже Узбекистан, с Узбекистана в Кыргызстан мы сделаем экспорт. Вот, например, гипс, строительные мешки, цемент. Вот. Мы начинающие в этом сфере. Постараемся, у нас народ большой, кыргызстанский мед ценится у нас. Она качественная, хорошая. Мы любим этот мед. У нас, например, в городе, в моем районе, открылся таможня Кенсай. Это очень нам удобно стало. Потому что мы раньше... Были времена такие. Раньше мы через Ферганскую область, даже к родственникам так ходили. А потом вот начался через Дуслик, потом через Маданят. Нам это было трудно. Туда-сюда ехать и обратно вот проехать возле Шургана. Это нам как-то больно было. А сейчас вот ночью просыпается, у тебя дела, 12 часов ночи, круглосуточно таможня работает.
0: В Бишкеке прошел кыргызско-узбекский бизнес-форум «Кыргызстан-Узбекистан. Промышленная кооперация, инвестиции и торговля». Форум организован в целях обсуждения перспектив инвестсотрудничества Кыргызстана и Узбекистана, развития прямых деловых связей между предпринимателями двух стран, промышленной кооперации и расширения взаимной торговли. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, деловых объединений и компаний Кыргызстана и Узбекистана. В рамках форума стороны обсудили возможности реализации совместных инвестиционных и промышленных проектов, а также установление новых контактов между предпринимателями двух стран. Продолжая наш выпуск, основным фактором внешнего давления на инфляцию во второй половине этого года останутся сбои в глобальных логистических цепочках и рост мировых цен на продовольствие. Об этом сообщил зампредседателя Национального банка Азат Хозубеков. По его словам, глобальные логистические нарушения затронули не только рынок горюче-смазочных материалов и энергоносителей, но и поставки удобрений, что подталкивает вверх мировые цены на продукты. Разрыв глобальных логистических цепочек поставок находит свое отражение в росте стоимости мирового продовольствия. В основном это касается продовольственных товаров, которые мы импортируем. Во втором полугодии основные риски сконцентрированы именно в этой области, пояснил Хозубеков. Замглавы НБКР отметил, что в условиях высокой неопределенности принимаемые монетарные меры направлены на сохранение привлекательности национальной валюты и стабильности обменного курса. Мы убеждены, что меры денежно-кредитной политики, усиления наших тактических шагов, сохранение стабильности и привлекательности кыргызского сома уже сегодня возымели свое действие. Основную концентрацию своего эффекта они окажут в 2027 году. Именно поэтому мы ожидаем возвращения инфляции к целевому диапазону близко к 7% к концу следующего 2027 года, заключил зампред регулятора.
7: В структуре инфляции на фоне внешнего влияния продовольственный компонент и ГСМ демонстрируют наибольшее повышение цен. Так, с начала текущего 2026 года продовольственные товары выросли в цене на 5,7%. При этом группа непродовольственных товаров подорожала на 4,6%. И здесь основное влияние оказывают ограничения предложения горюче-смазочных материалов на внешних рынках.
0: Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 12% годовых. Решение вступает в силу с 28 июля. Зампредседатель НБКР пояснил, что регуляторы считают необходимым удерживать монетарную политику жесткой для сдерживания инфляционных рисков и достижения целевых показателей в среднесрочной перспективе. По словам Азата Хозубекова, с начала 2026 года накопительная инфляция в Кыргызстане составила 6,5%, а в годовом выражении достигла 11,3%. На ценообразование внутри республики продолжает влиять нестабильная ситуация на международных рынках. Складывающаяся тенденция в глобальной экономике на фоне конфликта на Ближнем Востоке продолжает оказывать воздействие на инфляционные процессы в Кыргызской республике.
7: Денежный рынок в этих условиях продолжает функционировать стабильно. Краткосрочные ставки нашего денежного рынка находятся в пределах нашего процентного коридора. И по состоянию на 24 июля наша эталонная ставка денежного рынка, это ставка БИР, Бишкек Интербанк Рейт, находится на уровне 11,5%, то есть близко к учетной ставке Национального банка. Указанные меры позволяют усилить сберегательное поведение в экономике Кыргызской Республики, а также это денежно-кредитная политика направлена на формирование привлекательных ставок по депозитам, то есть по сбережениям населения.
0: Между тем, как отметил глава Ассоциации нефтетрейдеров, государство компенсирует импортерам и реализаторам ГСМ разницу между фактической ценой закупки импортных нефтепродуктов и расчетными ценами. По оценке антимонополии, без компенсации дизельное топливо стоило бы около 115 сомов за литр вместо нынешних 99 сомов, бензин А92 – 105 сомов вместо 87 сомов, жиженый газ, автогаз – около 55 сомов вместо 48 сомов. По данным мониторинга, А92 в Бишкеке 86 сомов 90 тинов дешевле, чем в Армении, Таджикистане и Узбекистане.
8: Ну, ближайшие соседи – это, как мы уже говорили, Казахстан, Китай. И уже дальше идет Азербайджан, Белоруссия. Даже европейские государства сегодня идут переговоры. Да? Объем хранилищ, то есть объем запасов тает. Да? На сегодняшний момент в отдельных компаниях уже менее месячного запаса имеется. Да? Это мы говорим по бензиновой группе. По дизелю чуть-чуть лучшая ситуация, но, в принципе, тоже. Желательно, как и ранее, сформировать два и более месячные запасы, чтобы уже спокойно реагировать вот на такие вызовы.
0: Для минимизации внешнего давления регулятор с начала года ужесточил денежно-кредитные условия, а с мая скорректировал тактические шаги по регулированию объема денег в экономике Кыргызской Республики. В регионе Сонкуль прошел рейд по охране пастбища особо охраняемых природных территорий. В ходе проверки было выявлено 12 случаев грубого нарушения требований законодательства, по которым наложены административные штрафы на общую сумму 66 тысяч сомов. Основной целью рейда стало обеспечение сохранности пастбища особо охраняемых природных территорий, а также предупреждение незаконного передвижения автомобилей и мототранспорта по пастбищам. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора призывает местных жителей и отдыхающих ответственно относиться к сохранению пастбищ и природных богатств страны, а также неукоснительно соблюдать требования природоохранного законодательства. Пастбища являются основой сельской экономики Кыргызстана, однако последние годы из-за изменения климата в ряде регионов наблюдается процесс деградации пастбищ. Подобное происходит в Иссык-Кульской области. Подробно о роли пастбищ в материале. Одной из таких семей являются супруги Руслан и Алтынай. Они живут и занимаются животноводством в высокогорной долине на высоте около 3800 метров над уровнем моря. Даже суровой зимой семья не покидает пастбища.
9: Мы разжигаем здесь огонь для тепла. В день видим 4 сезона. Огонь дает тепло и еду. Жизнь здесь сильно отличается от привычной большинству людей. Любая поездка в населенный пункт превращается в серьезное испытание. Чтобы добраться до ближайшего города, необходимо преодолеть более 150 километров сложной горной дороги, которая в непогоду становится практически непроходимой. Многие думают, что пастух только пасет скот. На самом деле, работы здесь очень много. Пока мужчины занимаются стадом, женщины готовят еду, доят коров и кобылиц, делают айран, кымыс, курут, сыр, ухаживают за телятами и ягнятами, летом заготавливаем продукты на долгую зиму, шьем, ремонтируем одежду, помогаем во всех хозяйственных делах. Здесь даже летом прохладно.
0: Государство уделяет внимание развитию животноводства и рациональному использованию пастбищ. Реализуются программы по улучшению ветеринарного обслуживания, строительству инфраструктуры, повышению продуктивности скота и поддержке фермерских хозяйств. Вместе с тем, жизнь высокогорных животноводов по-прежнему остается непростой, отметил Руслан.
10: Я постоянно живу здесь, в горах. Это мой дом, моя работа и моя жизнь. Мы разводим овец, коров и лошадей. В последние годы начали заниматься и чистокровными породами крупного рогатого скота. Хочется, чтобы наше хозяйство развивалось, чтобы был хороший результат. Пастбища здесь очень хорошие. Трава чистая, вода горная, поэтому животные растут крепкими и здоровыми. От состояния пастбищ зависит все наше хозяйство. Если беречь землю, правильно использовать пастбище, то и скот будет здоровым, и людям будет на что жить. Когда мне приходится ехать в село по делам, все равно долго там оставаться не могу. Меня постоянно тянет обратно, сюда, в горы. Здесь тишина, чистый воздух, свобода. Я привык к такой жизни и уже не представляю себя в другом месте.
0: Вместе с тем, эта семья здесь чувствует настоящую свободу, единение с природой и ответственность за сохранение традиций своих предков.
10: Дорога до села непростая. На машине она занимает около 3 часов, а зимой становится еще сложнее. Перед холодами мы стараемся заранее завести продукты, топливо и все необходимое, чтобы хватило до следующей поездки. Конечно, дорожные службы следят за дорогой и расчищают ее, но зимой погода в горах бывает непредсказуемой. У меня трое детей, и я считаю себя счастливым человеком. Летом они приезжают сюда, помогают нам по хозяйству, проводят время на природе. Мне хочется, чтобы они знали, каким трудом достается хлеб, понимали цену этой земле и уважали труд животновода. Многие думают, что в горах нет никаких условий для жизни. Это не совсем так. Да, здесь нет города и привычных удобств, но сегодня у нас есть спутниковое телевидение, телевизор, телефон. Самое главное, мы привыкли к этой жизни. Для кого-то это тяжело, а для нас это обычные будни. Здесь человек живет рядом с природой, видит, как рождается новая жизнь, как растут животные. Именно это приносит настоящее удовлетворение. Я ни на что не променял бы эту жизнь.
0: Жизнь на пастбищах — это ежедневная борьба с суровыми условиями природы, а сильные ветры и метели нередко на несколько дней отрезают пастухов от внешнего мира. Доставка топлива, продуктов питания, ветеринарных препаратов и кормов требует значительных затрат времени. Любая поломка автомобиля или трактора может привести к серьезным последствиям. Кроме природных условий, животноводы сталкиваются с риском падежа скота из-за заболеваний, нападения хищников, засухи или ранних снегопадов. Все эти факторы напрямую влияют на доход семьи, ведь животноводство зачастую является единственным источником заработка. Женщины-фермеры и пастбищные животноводческие общины играют принципиально важную роль в сохранении земельных ресурсов, обеспечении продовольственной безопасности и повышении устойчивости к изменению климата. Именно они ежедневно ухаживают за животными, рационально используют пастбища, передают из поколения в поколение традиционные знания о бережном отношении к природе и сохранении природных богатств. Благодаря их труду пастбища продолжают оставаться источником жизни, а традиционное животноводство – одной из основ продовольственной безопасности Кыргызстана и важным фактором адаптации к современным климатическим вызовам.
11: По сообщению Кыргызгидромета, 29 июля в Кыргызстане ожидается ясная погода, без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью от 15 до 20, днем воздух прогреется до 36. В Талаской области ночью до 16, днем 30-35, в Баткенской области ночью от 20 до 25, днем до 39 градусов. В Ошской, Джалабадской области ночью 20-25, днем до 39. В Иссык-Кульской области ночью 12-17, днем до 30 градусов тепла. В Нарынской области ночью 9-14, днем воздух прогреется до 32. В Чолпанате ожидается ясная погода, без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17 градусов, днем от 25 до 27 градусов. В Бишкеке ожидается ясная погода, без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду с усилением до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем 34-36 градусов. И на этом все. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио. У микрофона был я, Эрмек Актанов. До скорой встречи.
12: Первое информационное радио.
13: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.
14: Нарын областы. Административтик борбору Нарын шары. Аянты 45200 чарчы километр. Халкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчиде музыка.

0: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэтю» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаырсы». По вопросам пособия Балаырсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.

0: Добрый день. В эфире Беринч Радио, программа «Точка зрения». В студии Айдая Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. Кабинет министров Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение вопрос проект постановления о введении 20-летнего моратория на сохранение площадей особо охраняемых территорий и понижение их природоохранного статуса. Инициатива направлена на сохранение биоразнообразия, защиту редких видов животных и растений, а также выполнение международных экологических обязательств страны. О целях и ожидаемых результатах предлагаемого проекта мы сегодня поговорим в нашем эфире. Сегодня для этого в студию мы пригласили главного специалиста управления биоресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Алымжана Бектемирова и старшего научного сотрудника Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики Дмитрия Милько. Добрый день, дорогие гости!
1: Добрый день. Угу.
0: Вот сегодня мы обсуждаем то, что сейчас как раз-таки находится на обсуждении. Алымжан Казыбекович, у меня к вам такой первый вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, что предлагается вот мораторий на 20 лет и вообще какая главная цель того, чтобы ввести данный мораторий?
1: Спасибо за вопрос, Айдай. Да, министерство как раз только что буквально на днях отправило на межведомственное согласование проект постановления Кабинета министров Кыргызской Республики о введении 20-летнего моратория на сокращение площадей особо охраняемых природных территорий и понижение их категории охраны. То есть данным постановлением предлагается ввести мораторий, чтобы вот существующие площади особо охраняемых природных территорий сохранилась и увеличивалась, но не сокращалась и не изменилась граница, прежние границы. То есть это связано с тем, что у нас в стране сейчас и должна развиваться экономика, и бывают часто такие предложения от разных сторон о использовании недров и еще другие вопросы, которые на территориях особо охраняемых природных территорий. До этого у нас были такие истории, что часть особо охраняемых природных территорий сокращалась для таких целей, вот, для строительства чего-то, для разработки горнорудных компаниями. Вот. Ну, чтобы у нас Кыргызстан взял на себя много обязательств в экологическом плане, в том числе и Кунмино-Монреальская глобальная программа, рамочная программа. В этой программе говорится, что Кыргызстан должен увеличить свои особо охраняемые природные территории до 30%. В настоящее время у нас находится 11 с чем-то, ну, до 12% не доходит. Вот поэтому нам до 30-го года, даже у нас был есть такой план, что до 30-го года увеличить до 30%. Это очень амбициозный план, конечно. И, конечно, в этой связи данное постановление даст нам гарантию, что вот существующие особо охраняемые природные территории будут сохранять. А это значит, что мы сохраняем биоразнообразие в целом Кыргызстана. Вот. И, конечно, до этого тоже были приняты различные нормативные правовые акты Кабинета министров. В частности, это программа развития зеленой экономики, который до 2029 года, который был утвержден постановлением правительства в прошлом году, 1 сентября 2025 года, за номером 544. И в этой программе как раз одним из пунктов именно прописано введение этого указанного моратория. То есть целях исполнения той программы мы как бы этот инициируем данную деятельность, данное мероприятие.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что у нас даже до 12% не доходит особо охраняемые природные территории, но мы, получается, должны постараться до 30-го года их увеличить, да, скажем так. Вообще, насколько эти территории, они, может быть, сократились? 11% — это не так много вообще считается в такой практике?
1: Нет, они не сократились, они год за годом увеличиваются, и это вот как раз к этому настоящему времени они дошли до 11,7%, или в абсолютной величине это у нас 2 миллиона 361 тысячи гектаров. Это все. Дело в том, что у нас наша республика, ну все мы знаем, что это горная страна, и очень у нас рельеф такой рассеченный, можно сказать. И особо охраняемой территории, ну чтобы людям было понятно, это государственные природные заповедники, в первую очередь, это первая категория. Это государственные природные парки, это заказники разного целевого назначения. И в последнее время это у нас последние годы образовываются микрозаповедники и особо охраняемые природные территории местного значения. Вот это все составляет фонд особо охраняемых природных территорий. И вот их общая площадь, вот, которую я уже выше назвал, вот такую величину занимает.
0: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день какие проблемы существуют, да, вот в том, чтобы вот мораторий был введен для того, чтобы территорию этих природоохранных территорий, для того, чтобы она не становилась меньше. Почему сейчас это необходимо сделать и как вообще ситуация обстоит вот с тем, что у нас, вот, может быть, не так много все-таки таких территорий?
2: Ну, я, наверное, начну с того, что лично с моей точки зрения мораторий – это такое жесткое слово, которое свидетельствует о том, что других методов не получается их применить с достаточной эффективностью. Мораторий, ну вот в международной практике в отношении запрета какого-то на охоту, на сбор там, каких-то видов лекарственных сырья, он вводится, но это такой, вот, можно сказать, полицейский метод. То есть в стране с достаточным уровнем биологической образованности культуры, это нонсенс, конечно. Сказать, что это сделано вовремя, ну, наука всегда старалась обратить на это внимание людей, принимающих решения, высшее руководство страны, что так нельзя, что если в соответствии с законом об особо охраняемых природных территориях и законом об охране окружающей среды какая-то территория выводится из категории госземзапаса, гослесфонда, там, из сельскохозяйственного оборота и объявляется ООПТ, то есть это земля по госкадастру, регистру, становится теперь землями ОПТ, что это должно повлечь за собой изменение отношения к тем экосистемам, которые там имеют счастье или несчастье располагаться в этих территориях. И обращали внимание на то, что наносит урон ведь не только сокращение территорий. Скажем так, первая категория по классификации Международного союза охраны природы – это государственные заповедники. Это резерваты со строгой охраной, там нельзя что-то строить или капитально перекрывать реки, там много чего нельзя. А в ядерных зонах вообще нельзя. Желательно даже ученых туда пускать поменьше, потому что любое вмешательство есть вмешательство. зачем это нужно вообще, вот охранять природу? Ну, а вдруг там есть вольфрам, золото, его можно продать, и народ станет жить лучше. А от того, что поставили забор, от этого такого, видимо, улучшения, повышения уровня жизни граждан страны нету. Но весь мир это делает. Почему это нужно? А потому что сохранение окружающей среды, ключевых экосистем и биоразнообразия, как того живого элемента, который это наполняет, это вопрос не уровня благосостояния, это вопрос выживания вообще человечества на планете Земля, потому что это изолированная, можно так сказать, что это глобальная экосистема. Вот есть такой вот космический корабль, в котором все отлажено. Но это нельзя ломать. Почему? Даже климат является производным биосферы. В этом случае что будет, если мы сломаем? Погибнут все. Но человечество живет обычно проблемами ближней перспективы, а когда это произойдет, ну вот тогда и будем думать. Но тогда будет же уже поздно думать. То есть в том и состоит особенность биологической системы, что она обладает инертностью, буферностью, и природа может до некоторых пор терпеть, а потом она развалится, и будет уже поздно что-то делать. Поэтому наука советует международному обществу и бизнесу, и власти предпринимать какие-то меры, чтобы этого избежать. И тут случаются коллизии. Вот из нашей практики в республике такая, например, коллизия, что был организован Карабуринский природный заповедник, государственный. Но местному населению сказали, как это так, тут наши деды, прадеды пасли скот, охотились, мы не согласны, давайте понизим без изменения территории, без изменения границ, но понизим статус. Будет у нас не заповедник, а заказник. А в заказнике уже ядерная зона меньше, неприкосновенности, значит, там больше зона для развития туризма, зона регулируемого природопользования. То есть они, изменив статус, продолжили уже без сопротивления со стороны егерской охраны пасти там, где они пасли век до этого. Другой пример такой: в 1994 году был создан Каратал-Джупарыкский заповедник. Буквально спустя 2 года, также постановлением, в целях народохозяйственных необходимостей, оттуда была выведен кусочек, то есть уменьшена территория реально, выведен кусочек территории под названием Жупарык, и вот на протяжении уже получается 30 лет почти, да? Вот Каратал-Жупарыкский заповедник не имеет в составе заповедной территории территории под названием Жупарык. Он остается просто каратальским заповедником. Еще один пример, когда было месторождение, небольшое месторождение, ну, Макмалу нужно где-то давать работу людям, где-то новые жилы раскапывать. Он расположен на участке ГПП Самоутаж природного парка. Вот, добыча там предполагалась открытым способом. В этом случае даже выведение маленького кусочка, оно не означает, что не пострадает парк. Почему? Так же, как и в случае с месторождением Иштамберды, открытый способ – это взрывные работы, это техника и так далее. Находящиеся, прямо выходящие туда такими секторами ущелья, вот, оттуда просто вся живность бежит, и медведи, и косули все оттуда уходят. Такое уже было, и такое еще раз теперь повторится, хотя взамен этой небольшой территории, там что-то около 16 га, вот, дороги обычно не учитываются, там прибавляется другая территория, имеющая иное значение, совершенно другие экосистемы. Вот, также наука обращала внимание на то, что Дашманский заповедник, он слишком мал по территории, а так как испытывается давление со стороны местного общества, которое считает, что им этот заповедник мешает, что мешает? Ну, пользоваться дарами леса. как еще иначе? Вот давайте отрежем здесь кусочек, а прирежем кусочек в горах, в скалах, в ледниках, которые мало кому нужны. Там даже альпинистов нет, потому что это Ферганский хребет не такой популярный район среди любителей экстремального спорта. Вот, поэтому, по идее, если создается заповедник, и экосистемы, они сами никуда сами не прыгают, они и должны быть, эти границы, нерушимы. Но у нас есть в законе такая статья, 22-я, в законе об охране окружающей среды, что в случаях, когда это стратегический интерес государства, в этом случае заповедник можно пододвинуть, отодвинуть, переменить, сделать трансформацию категории, несмотря на какие-то научные доводы. А научными доводами могут являться только одно. Потеря природоохранного значения. Ну, мы, как вот специалист по биоразнообразию, обычно находимся в такой ситуации, что если вы будете критиковать то, что вам предлагается, то и этого не получится. Поэтому, естественно, мы смотрим на то, что и можно было бы сделать более оптимальную территорию, но стоят интересы какого-то бизнеса или у власти есть какие-то проекты, и такое не проходит. Но в целом мы, конечно, очень рады тому, что будет на что сослаться для того, чтобы как-то противодействовать давлению бизнеса, для которого в первую очередь это получение прибыли, несмотря ни на что. Так вот было, например, с тем, что пришли предприниматели и инженеры и сказали, что есть такой хороший мегапроект построить большую ГЭС на реке Читкал. Это еще и в советское время был такой прецедент такого проекта. При этом даже с точки зрения бизнеса, ну, надо посчитать, а хватит ли воды для выработки этой электроэнергии. То есть построить большую плотину, это, конечно, получить хороший там займ от банка. Сейчас же любое строительство, любой бизнес идет на то, что сначала нужно взять деньги в банк. Вот. А как их будет отдавать? Можно ли будет их отдавать, если прогноз на ближайшие 20 лет, что из-за потери ледников поверхностный сток он уменьшится, а более того, он поменяет свой режим. Но самое-то основное, что Четкал больше в западном Тяньшане, есть такая трансграничная территория, являющаяся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, западный Тяньшань, он охватывает сопредельные территории трех государств, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, но в соседних странах нету в западном Тяньшане такой реки, как Четкал. То есть получается, что это осевая зона ядерной, зоны заповедника, которая является ядром вот в этой трансграничной биосферной, что ли, территории, являющейся наследием ЮНЕСКО. Ну, этого мало кто останавливал. Если сейчас будет этот закон принят, будет куда сослаться, чтобы сказать стоп, и вот нельзя. Но у нас, к сожалению, предшествующие 30 лет

0: Бывают моменты, что местные жители, да, тоже жалуются, когда видят, вот, то, что на каком-то, на какой-то территории природоохранной вот, какие-то действия выполняются, да, жалуются, показывают, рассказывают об этом, и тогда вот тоже этому месту начинает тоже уделяться внимание, говорить о том, что вот здесь запрещены такие-то действия. Вообще введение моратория, насколько оно поможет и насколько его тяжело, скажем так, контролировать? Ну, чтобы если... вот не было, да, вмешательства, как это все и прописано в этом документе, например.
1: Ну, если этот документ будет принят кабинетом министров, то, конечно, ну, контролировать это вопрос не составляет. В принципе, это, опять же, если будет сокращаться, они будут сокращаться именно решением кабинета министров. И конечно, инициатива может исходить из разных инстанций. Это и местные государственные администрации могут там начинать там инициировать, что... если бизнес приходит на их участок. Вот. И, конечно, как уже мне мой коллега уже сказал, это данное постановление будет как гарантом, что площадь особо охраняемых природных территорий не будет сокращаться. Я еще добавлю, у нас вот Дмитрий Анатольевич перечислил, какие еще были в прошлом такие печальные истории. У нас и до 10-го, в 2009 году, кажется, был этот тоже, где у нас Сарычат-Ирташский заповедник, часть территории Сарычат-Ирташского заповедника тоже был выведен из состава особо охраняемых природных территорий для проведения там изыскательских, разведывательных работ для Кумтора. Ну, тогда канадцы работали. Но потом, после, когда... В 2010 году было вот это постановление отменен и восстановлен. И в недавнем прошлом тоже у нас было вот именно по Бешеральскому заповеднику, тоже по, можно сказать, по лобби бизнеса был определенный участок территории Бешеральского заповедника, тоже был выведен из состава. Для, именно для проведения там да, этих горных работ, там добычных каких-то, да. И опять же, в ноябре прошлого года, 25-го года, постановлением кабинета это тоже был отменен. То есть, пока, чтобы вот таких еще в дальнейшем не было, конечно, принятие данного постановления будет как бы гарантировать нам, что у нас вот эта существующая территория особо охраняемых природных особо ОПТ будет сохраняться и не только сохраняться, а еще у нас есть другие планы по увеличению этих площадей, по созданию, мы же говорили, вот доведение до 30%. Вот. И это постановление, конечно, очень востребован в настоящее время, я так считаю. У нас как раз в настоящее время идет вот местное население требует для пользования в целях пастбищ и других для использования природных ресурсов, вот просят, чтобы Дашманский заповедник тоже перевели в статус на государственный природный парк. И такой же вот Сурматашский государственный заповедник, это в Баткенском районе находится, тоже местное население просят его перевели в статус государственного природного парка, чтобы там люди могли использовать пастбище. Сейчас вот такая тенденция есть. Ну, видите, мы, работники вот охраны природы, наши коллеги, ученые, все мы как бы так на одной стороне, а ну, местное население, получается, в другой стороне, у них интересы другие. Вот поэтому правительству иногда приходится выбирать,

0: какая сторона будет там более весомее вот в этом плане. И чтобы именно от этих тенденций у нас как раз таки было бы этот хорошая гарантия, если вот принят будет данное постановление.
1: А скажите, постановление предлагается принять на 20 лет, вот этот мораторий сам, 20 лет это какая-то определенная дата, почему именно было выбрано 20 лет, и вот вы сказали, да, уже, что вы хотите теперь, у вас перед вами стоит работа, чтобы довести и увеличить территории вот этих вот особо охраняемых территорий.
0: Ну, 20 лет тоже был выбран не просто так. Вот сейчас вы видите, что у нас последнее время очень быстро меняется. Жизнь быстро меняется. Вот через 20 лет надо мы дойдем до такой стабильного состояния, что в дальнейшем не понадобится такой жесткой меры. И поэтому вот предлагается на 20 лет пока принять.
1: А каким образом вы хотите увеличить территории вот этих особо охранных?
0: У нас есть много таких ключевых районов. Это именно богатое биоразнообразие является как местообитанием животных и растений, диких животных, растений, такие ключевые. Вот такие районы у нас еще до сих пор, они сейчас не имеют такого статуса. Это по всему Кыргызстану. Ну, Дмитрий Анатольевич по этой теме, наверное, больше знает. Он может сказать, какие территории сегодня не охвачен, и было бы хорошо. У нас сегодняшняя, если вот на карте посмотреть, у нас получается, особо охраняемые природные территории, они очень такое фрагментарное. Было бы хорошо, конечно, они, если были бы так взаимосвязаны, там большие охватывали большие территории, тогда и для диких животных и растений это очень хорошо было бы.
1: А они, получается, так кусочками, да, в разных местах?
0: Ну, у нас пока как получается, так и делали до этого. Ну, это, по идее, было бы, конечно, очень огромные территории между взаимосвязанные. Ну, сейчас мы новые, это категория есть, это как экологические коридоры, новое понятие в законе о особо охраняемых природных территориях. Вот сейчас некоторые вот территории мы между этими особо охраняемыми природными территориями объявляется экологический коридор, и он будет иметь тоже свой режим, который более так призванный для сохранения, для миграции животных диких.
1: Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, на какие территории нужно все-таки обратить больше внимания и которые нужно включить вот в этот дополнительный список, чтобы их все-таки становилось больше?
2: Ну, наверное, нужно обратиться немножко к истории, что вот когда-то была Ошская область, Баткенской области еще не было, вот, и организовывалась Баткенская область, ну, это было связано с внешнеполитическими и военно-стратегическими целями. Вот, я был инициатором того, что, вот, посмотрите, в каждой из областей, тогда было 6 областей, сейчас 7, значит, есть как минимум один природный парк и один заповедник, а вот в Баткенской области ничего нету, давайте сохранять. Вот, я дал такую популистскую идейку, чтобы быть как все, исходя из того, что именно в Баткенской области есть низкогорные, полупустынные, достаточно обширные районы с сохранившимися на нашей территории уникальными видами пресмыкающихся, из которых, ну, это был нонсенс, что вот внесено в Красную книгу, но это было чуть позже, второе издание Красной книги, там 8 видов пресмыкающихся, и из них на территории заповедного фонда не обитает ни один вид. Более того, я скажу не только про пресмыкающихся, а вообще про виды растений и животных, и грибов. 4 вида грибов, 86 видов высших растений, 54 вида птиц, всего лишь 17 видов насекомых и там один паук, что из них 65% видов не обитают, нигде своим ареалом не заходят на охраняемые территории. Спрашивается, а для чего тогда создаются заповедники, для чего создаются природные парки? Ну, природный парк, можно сказать так, это для того, чтобы сохранить для потомков, а также, чтобы привлекать туристов, все-таки такая хорошая отрасль, наполняющая бюджет, можно сказать. Пока у нас есть красивая природа и незагрязненный Иссык-Куль, да, это, конечно, источник, но как только мы превысим норму нагрузки, на грязные пляжи никто не пойдет, и на растерзанные леса никто не захочет смотреть. Об этом тоже нужно думать, поэтому такая форма, она нужна. Заповедники, они в большей степени стоят на охране будущего сельскохозяйственного сектора. То есть, когда перевыпас достигнет такой величины, ну, я имею возможность сравнить ту же долину Арпа 30 лет назад, даже 35 лет назад и сейчас, для восстановления травяного покрова, для восстановления баланса вот этого и пастбищных трав, можно будет использовать тот генетически неприкосновенный фонд, который сохранится в ядерных участках заповедников. Но для этого нужно, чтобы эти ядерные участки заповедников располагались на ключевых экосистемах, а не только в поясе леса и в высокогорье. И вот фрагментированность, конечно, тоже с научной точки зрения, она всегда вызывала критику, скажем так, Иссык-Кульский заповедник, старейший заповедник на территории Кыргызстана. Он был создан в 15 участках, и из этих участков только один был достаточен для того, чтобы там могла поддерживаться популяция косули или кабана. Все остальные участки слишком малы для этого. Даже трудно сказать, какая там растительность, потому что они малы. И вот я буквально вчера вернулся из исследовательской экспедиции по заказу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и при поддержке программы развития ООН по проекту развития Помералайского региона. Мы проводили исследование биологического разнообразия для того, чтобы составить обоснование для установления новых 4 особо охраняемых природных территорий. Пока я не могу сказать, это решать министерству. Там есть проблемы, конечно, такие. Вот. Но мы, конечно, на наиболее высоких статусах ГПП или ГПЗ будем настаивать на этих обширных территориях. Это вот как раз Арпа, это Арка. И это очень приятно, потому что там остались еще те занесенные в Красную книгу виды теплолюбивых животных. Ведь если так посмотреть со стороны, то Тяньшань, это горная система, это как остров Мадагаскар, только он окружен не Индийским соленым океаном, в котором можно утонуть и там нельзя ничего выращивать, а сухими пустынями. С одной стороны Такламакан, с другой стороны Муинкумы, Кызылкумы. И вот этот вот зеленый остров, он имеет такое свойство, что в горах для проживания человечества и многих, особенно холоднокровных видов животных и для флоры, неблагоприятные условия, потому что там холодно. А в пустынях ничто живое не существует без воды, ни сельское хозяйство, ни человеческие популяции, ни популяции животных. Там тоже неблагоприятные условия. И остается маленькая такая тоненькая полоска жизни, это вот степной и нижняя часть лесного пояса вокруг этих гор, где есть вода и есть тепло. И вот это вот в этой оптимальной, что ли, зоне, в этой полосе жизни, я так ее назову, и возникает в основном основной конфликт между деятельностью человека и природой. И вот эту зону нужно, конечно, и обратить на нее преимущественное внимание и оградить ее от разрушения ради... Ну вот, никто еще не мог напитаться золотом. Его нельзя есть. То же самое я могу сказать и про горючие ископаемые, которым не так богат Кыргызстан. И вообще, если так посмотреть глобально, у нас природных ресурсов из недр, они все тяжело добываемые, то есть их себестоимость довольно высокая. Ну вот, скажем, в том же ГПП Семалуташ, ну выделили этот участок, ну выкопать они 6 тонн, но заплатив за какую цену за это? То есть уйдут животные, поменяется состав растительности, или там вообще поменяют статус, начнут пасти. В результате мы получим территорию, на которой биологическое разнообразие утратится, экосистема разрушится. Но это уже будет проблема на, как бы, наших внуков, а главное сейчас выкопать золото. Но если смотреть на такую отдаленную перспективу, ну скажем так, хочу вот что отметить. 20 лет, конечно, возможно, это мало, но и оптимисты тоже, как и представители, и здесь находящийся представитель министерства, надеюсь, что одного поколения, возможно, хватит для того, чтобы изменить в сознании людей, самих людей, что заповедник от слова заповедь, и он сделан не просто так. И если туда не ходить, то от этого будет лучше внукам следующим. Поэтому многое нужно решать не полицейскими методами, мораторий, наказания, там, повышение ответственности, а изменением самого сознания и изменением культуры. И может быть, я вот оптимист все-таки, надеюсь, что одного поколения этого хватит, и у нас прекратится такая практика. Ой, там крупинка золота есть, что нам мешает? А вот это мешает, давайте это уберем. А давайте построим здесь большущую ГЭС, что этому мешает? Ах, там природный парк находится. А кому нужен этот природный парк? Что у нас это прекратится, и у народа появится благоговение, и заповедность — это как священная территория, что туда нельзя вторгаться с экскаваторами и с копалками. Вот. И по возможности как-то этот конфликт между тем, что повышение уровня благосостояния может осуществляться за счет продажи природных ресурсов, за счет возобновимых природных ресурсов. Интенсивное использование территорий горных – это тоже, наверное, требование будущего, что от экстенсивного пастбища пользования мы перейдем на более культурные и правильные пастбища оборот, чтобы они не зарастали сорной растительностью, а то ведь получается так. Министерство сельского хозяйства, Министерство экологии рапортуют, что да, территории все в порядке, они не уменьшились, там есть скот, там есть трава, там никто ничего не копает, но качество этого пастбища намного ниже, чем было 40 лет назад. И оно уже не в силах прокормить то количество скота. И здесь, конечно, мы не решим эти проблемы ни за счет каких-то вот прецедентов, что давайте пододвинем территории и введем в экономический оборот ту или иную территорию. Ну, проблемы будущие, они появятся и совершенно неожиданные, но это очень, как сказать, положительный пример, что сейчас на рассмотрении находится такой законопроект. Ну, пожалуйста, если есть еще вопросы, у нас немножко время есть. Именно по конкретике, потому что я говорю, я вот только что объехал и Чуналай, и Арку, и Арку. И можно сказать, что там есть что охранять, и уже видятся, какие будут проблемы. И мне бы очень хотелось, чтобы статус этих территорий был как минимум ГПЗ или ГПП. Чтобы там был штат. Вот, потому что действительно, ну а что касается извлечения прибыли от этого, ну инфраструктура нужна, но эта инфраструктура не всегда безопасна. Это мы можем сказать по парку Ларча, наверное, где сейчас поставлен на рельсы, что как сказать, становится, отдых на природе становится не таким дешевым делом.
0: Да, я еще дополню вот на ваш вопрос, как раз так увеличение территории особо охраняемой природной территории. Кроме вот этих перечисленных Дмитрием Анатольевичем объектов, 4 объекта, да, он перечислил, в планах министерства еще в ближайшее будущее, даже в этом году, мы собираемся организовать заказники. Это зоологический заказник, это в Чуйской области, это Шамши-Туюк, это рядом, где Токмак выше. В Талахской области там Кумыштаг, в Джалабадской области, в Аксыйском районе, в Нуакенском районе, сейчас я не помню по названиям, и еще в Ошской области, тоже в Арабанском районе, вот такие ряды заказников. Вот у министерства есть такие планы, вот и потихонечку мы увеличиваем площадь особо охраняемых природных территорий.
1: Вот если говорить об этих вообще природных территориях, да, и о том, что, как вы сказали, биоразнообразие все-таки уменьшается, да, если вот эта территория, она должным образом не используется, как должна использоваться, насколько это влияет на общий экологический фон? Вот вы сказали, что, например, нельзя с одного кусочка забрать один кусок, да, с природного парка и дать ему совсем другой.
2: Вот оно разнокачественно. Вот. Я поясню так вот на школьном примере. Если человеку говорят, давай мы у тебя отрежем ногу, а тебе взамен дадим руку еще третью. Вот на одной ноге, но с тремя руками. Вот масса человека не изменится. Вот, а функциональность очень сильно поменяется. Точно так же говорится о том, что если у дошмана заберут нижнюю зону с лесом, где, в общем-то, и пасут, несмотря на то, что там есть охрана, и прирежут ему скалы. Вот это две большие разницы. У нас есть уникальная экосистема, которая не охвачена вот, сетью ОПТ. Или в 2004 году я вот по своей собственной инициативе поехал в Баткенский район, а недалеко там разведал, что есть такой цветок, как гульташ. Его не было ни во флоре Киргизской ССР, ни в определителе. Вот я написал научную статью со статистическими выводами. И там я отметил в этой статье, что важно не то, что решает где-то чиновник в кабинетах, важно то, когда народ решает. И по эффективности решения сельского схода, когда они сказали весной, когда цветет этот Petilium eduardum, называемый айгуль у нас в кыргызском языке, именно вот такая локальная популяция, он же как брызги везде. А в Таджикистане его по-другому называют. И, в общем-то, это не эндемик наш. И тем не менее, вот если сельский сход села Карасу решил, что скот во время цветения айгуля целый месяц не гонять. Вот. По эффективности для природы такие решения намного более эффективны, чем вот постановление на бумаге, потому что природу охраняет все-таки не бумага, природу охраняет население. В первую очередь местные. И очень приятно услышать о создании новых заказников, хотя это мелкие территории, но уже по названию и локалитетам я чувствую, что будут восполняться некоторые коридоры для миграции с одного склона хребта на другой для копытных. У нас есть такой упрощенный несколько метод оценки состояния экосистемы по высшим хищникам. Если барсу там хорошо живется, значит все окей. Но это не совсем правильно, это все-таки такое упрощение. Но в целом природа и так меняется. И как бы мы знаем из-за чего. Из-за того, что мы не смотрим за океаном. Но Кыргызстан имеет маленькую, но очень важную лепту вот в том, чтобы сохранить жизнь целиком на планете.
1: Хорошо, спасибо вам большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напомню, что сегодня в эфире приняли участие главный специалист управления биоресурсами Министерства природных ресурсов, экологии, технического надзора Кыргызской Республики Алимжан Бектимиров, старший научный сотрудник Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики Дмитрий Милько. Программу «Точка зрения» провела Айдайна Заркулова.
3: Урматтуу радиогармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
5: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
3: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
5: Эмгек келишими,
3: турак жай көйгөйү,
5: үй бүлөлүк маселелер,
3: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
5: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
3: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
5: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
6: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэтю» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
7: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Арысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Арысы». По вопросам пособия Бала Арысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
8: Биринчи радио. Маалыматты биздин угуңуз.
9: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жарыгын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
10: Биринчиде музыка.